В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Надежда реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

0: Рекорд. Реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
0: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
0: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
0: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
0: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Рекорд. Реклама. Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
1: Потому что гвозди надо надежные покупать.
0: Огромный выбор крепежа на любые цели в Маш Крепеж НН. Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Рекорд. Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

You'll find out if you do that.

You'll find out if you do that.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет! Доброго, замечательного понедельника вам, друзья! Ну что, мы начинаем. Самое важное произойдет за эти 4 часа. У нас впереди 2 гороскопа, там также рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Тему мы тоже придумываем. Инвестфьючер, расскажем про инвестиции, игрушка, заприз твоих каперов, ватафакты, конечно же, горячие новости. Все это будет впереди, друзья.
3: А число-то сегодня какое?
2: 21-е уже.
3: Ура!
2: И что важно, Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На 3 танцполах ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена 2 зарубежных участников станут известны в день самого шоу 3 октября. Уже совсем-таки скоро. Санкт-Петербург, Ледовый дворец, там все собираемся. Фестиваль «Белая снежная королева», полный состав артистов и другие подробности, конечно, на сайте radiorecord.ru. Все там всегда известно и понятно. Начинаем с «Есть повод». Это наша рубрика постоянная, чтобы были поводы. Вот, сегодня Международный день мира. International Day of Peace.
3: Сегодня Peace. Рождество Пресвятой Богородицы.
2: Peace. Всемирный день русского единения. Сегодня 17 лет как празднуется. Ну, круто,
3: а где Peace?
2: Peace. День победы в Куликовской битве. Ну, это просто.
3: Peace.
2: А не Peace, а мы победили. Круто.
3: Всемирный день благодарности.
2: Благодарим всех. Благодарочка.
3: Peace.
2: Все, Peace. День зарождения российской государственной 1164 года как назад. Ну, это вообще это такой громаднейший пис просто.
3: День поиска сказок.
2: Ну, все, сказки. Вот.
3: Нет,
2: мы...
3: судя по выступлению актеров, не надо сказки.
2: Не знаю, не смотрел. Давайте
3: смотрел.
2: Сказки. Кого?
3: Выступление актеров.
2: Про что?
3: Да ты ж сам в пятницу.
2: Про кино они говорили.
3: Ой, господи.
2: В общем, про сказки мне нравится. День коллекционера сегодня. 10 лет как празднуются. Коллекционеры, давайте-ка это... Собирайте дальше. Мне нравится, чем вы занимаетесь. Сам я. У меня не хватает, конечно, терпения на это. Так, сегодня день библиотечного разнообразия еще. Вот какой замечательный праздник. День Республики Мордовия, 31 год, как тоже празднуется. Всемирный день мини-гольфа, 159 лет, как мини-гольф. Это же такая замечательная игра.
3: И давно мы не говорили, у кого именины. Вот вы знаете, Егор, Мария, Иван, Георгий, Яна. С именинами вас.
2: На здоровье. Давайте голосовыми запишем сказки, да, пройдемся по ним. Почему бы и нет из
3: какая,
2: всего.
3: Какой вы сказочный персонаж?
2: Сказочный персонаж, да. Все сказки вообще собираем, наши, не наши. Какие, какой вы этим утром? Запишите нам голосовым в чат мобильного приложения Рекорда. Мы это голосовое в эфир совсем скоро поставим. Вейкаперы на Рекорде, погнали.
0: Вейкаперы
1: на Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 21 сентября прямо сейчас.
2: Овны, репутация ваша может пострадать благодаря вашей чрезмерной увлеченности.
3: Тельцы, вы хотите быть в гуще событий, а напрасно, когда вы захотите уйти, вам не дадут.
1: А близнецы, сегодня, что бы вы ни делали, можете надеяться на лояльность со стороны окружающих вас людей.
2: Раки, вы готовы на что угодно, лишь бы не заниматься собственными делами.
3: Львы, сегодня ваше настроение может стать наиболее заразным недугом для общества.
1: Девы, первое впечатление сегодня может жестко вас обмануть.
2: Весы, сегодня вам следует повнимательнее отнестись к мелочам, насколько бы глобальные не были занимающие вас вопросы.
3: Скорпионы, сегодняшний день стоит посвятить дому и семье, насколько это возможно.
1: Стрельцы, сегодня терпение будет не просто достоинством.
2: Козероги, лучше промолчать, чем сказать лишнее. Удача сегодня будет с вами до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете.
3: Водолеи, у вас столь далеко идущие цели, что откладывать радости жизни на дальнейшее не стоит.
1: Рыбы, сегодня ваше долготерпение может подвергнуться немалому испытанию, и причиной ваших страданий, скорее всего, окажутся родные и близкие. Всем хорошего дня, друзья!
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Сектор приз на барабане. Буква.
9: Назову слово целиком. Фантастика.
8: Верно.
9: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купон. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный. 24 октября. ТРК «Фантастика».
10: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
11: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дел накопилось.
12: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. Фианит Ломбард. Фианит Ломбард. Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Фианит Ломбард». Украин 102-740-37-67-368. 18+.
13: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
14: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
15: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил. Dance Radio Record.
1: Новый трек на рекорде.
2: Армин Ван Бюрен, Питон и Поппи Бас Бомб. Talk is Miracle. Рик

0: Вейкаперы. Ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какой вы персонаж сказки и почему? Вот что самое главное этим утром. Ждем, скоро слушаем. Пока к новостям. Новый тренд же, вы знаете, смотреть ужастики в лесу. Пошел не только у молодежи, все его отлично подцепили и говорят, а давай, милая, дорогой, посмотрим ужастик в лесу при свете фар. Да, они смотрят в машине.
1: Заморочиться. А, в машине?
0: В машине сидят ребятки, смотрят, включают фары просто, они светят там на траву, либо в поле. И все это ночью должно происходить обязательно, якобы это прибавляет атмосферности просмотренному фильму. Ну так вот, дошел этот тренд до пика, одной девочке стало плохо сердцем из-за того, что она так сильно испугалась. Настолько переатмосферилась, наверное, что пришлось вызывать скорую.
2: А зачем соглашалась?
0: Ну так она думала, что поучаствует тоже в этом тренде.
2: Будет прикольно.
0: Да, что будет классно, новые ощущения, непередаваемые эмоции.
2: Было бы смешно, если постучался маньяк, то такие, нет, я просто не видел эту часть.
0: Да?
1: Кстати, ни разу не была в уличном кинотеатре, так хочется. Ну, когда вот из тачки, да, настраиваешь волну, звук смотришь, и когда все в тачках. Вы были?
2: Я только видел.
0: Да, на Петроградке есть у нас замечательный кинотеатр, да? Если еще работает, да. В общем, забрали девчонку в больницу, сильный стресс и испуг. Вот что у нее диагностировали. Поэтому, знаете, не каждый тренд, он же и подходит, правильно?
1: А умирали вообще люди от просмотра ужасов?
0: Я думаю, что когда-то был такой.
2: От ужастиков, да. Ну, то есть там с сердечком, если проблемы, то до свидания сразу.
1: Я поэтому не люблю ужастики.
0: Нет, вот эти скримеры я лично смотреть не могу. Если фильм со скримерами, мне не нравится, когда вот они резко откуда-то выпрыгивают. Да, без сюжета, без всего, просто давайте напугаем страшного Харика Никитоса. Я думаю, нет, давайте-ка я пойду домой, доем там попкорн. Ну, это неинтересно.
1: Ну, такой жанр на любителя. Многим же нравится. Слушайте, или меньшинству, я не знаю.
2: Некоторые наоборот, да, они вот говорят, нам именно вот это нужно. И режиссеры, они такие, так, мы испробовали все скримеры, которые только можно. Теперь он пусть вылазит из ногтя.
0: Из носа.
2: Да, вот
0: одно
2: так.
0: Время, помните, как использовали образ монашек, например? Ну, вот
2: а до сих пор используют?
0: Бесконечно, по-моему. Обязательно кто-то делал страшную монашку.
2: А, это вот эти католические, белые в черном.
0: Да.
2: Ну, все же знают, что там не монашку надо бояться.
1: Я какой-то фильм видела, который полностью построил на саспенсе, когда вот
2: монаш?
1: Что... Нет, когда вот что вот как будто бы ужасы и, знаешь, музыка такая нагнетает, что вот-вот. И ничего не происходит. Весь фильм.
0: Просто два часа сидишь,
1: это какой-то... Это комедия, да.
2: Какой-то российский ужастик, они просто не придумали, чем напугать.
3: Вейкаперы. На Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Окончательные итоги выборов в Госдуму подведут не раньше 25 сентября, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, до этого ведомство намерено рассмотреть все жалобы и не торопиться с подведением итогов. После обработки 50% протоколов лидирует «Единая Россия», КПРФ набирает 13%, ЛДПР 8%, «Новые люди» 7%, «Справедливая Россия» 5%. Аналитики считают, что сети 5G смогут охватить около 80% населения России не раньше 2030 года. Сейчас сеть пятого поколения работает в 16 городах и доступна примерно 10 миллионам абонентов. До конца года планируется запуск еще в 50 городах. Трамп заявил о соглашении с Данией, по которому США получат постоянный контроль над безопасностью Гренландии. По словам американского президента, теперь ни один противник США не сможет разместить на острове военную базу или военное присутствие. При этом источники The New York Times утверждают, что Трамп преувеличивает объем новых полномочий, которые соглашение предоставит Вашингтону. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про» – 4 надежных полноприводных внедорожника для разных людей. Для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
14: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
17: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
19: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Рекорд. Вейкаперы. Ваши голосовые слушаем, как и обещали, какой вы персонаж сказки. Такая у нас тема была. С Владимиром мы начнем.
1: Всем привет, Рекорд. Всем привет, Вейкаперы. Я сегодня сказочный персонаж. Вовка, который в 39-м царстве, который говорит: «И да ладно, и так сойдет. Пирожки вкусные, шаурма вкусная».
0: В конце переключился неожиданно.
2: Подожди, а
0: на продавца.
2: Продолжение вышло, что ли, мультика?
3: Да.
2: Я не видел.
3: Вторая часть.
2: Это с Сарик Андреасяна, что ли, сказка?
0: Два брата там были еще, я помню.
2: Да, и двое из ларца.
0: Да, да, да. Ну, классный, кстати, мультик. Роман.
4: Привет, Вейкаперы. Всем доброе утро. Я сегодня утром, каждое утро, всегда, это Джон Сильвер, он же Окорок, он же Одноногий, самый страшный пират, но притворяется добрым, характер скрытный.
2: Не женат, я добавляю еще раз, там всегда он говорил, этот диктор дополнял.
0: Ну, классно, даже передал интонационно, по-моему.
2: Мультик волшебный просто.
0: Прекрасный. Елена.
5: Всем доброе утро, а я сегодня ковер-самолет. Сейчас кабанчиком рвану на работу. Всем удачного дня.
2: Не забудь захватить оборвыша и мартышку.
0: Да, это же Аладдин, да?
2: Да.
0: Так, Александр.
6: Доброе утро, Вейкаперы. Доброе утро, страна. А я сегодня колобок. Румяный бок. Румяный бок. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел. И от вас, Вейкаперы. Убегу. Ну и как всегда, поехали.
0: Как же покатились, они поехали.
2: Колобок.
3: Поехали, клеси на нос.
2: Ты отодвинул Человека-паука.
0: Эх ты. Ты знаешь, как дед, который что-то помнит еще. И давай предъявлять.
2: Я помню.
0: За старое.
2: Это мое, да.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
3: Потому что гвозди надо надежные покупать.
4: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
8: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
11: Серьезно? Так дешево?
10: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
11: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама, не оферта.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
14: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: представляют InvestFuture с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Друзья, приветствую. На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. И давайте мы в нашем традиционном формате, который называется «Неделя за пару минут», пробежимся по финансовым новостям фондового рынка. И начнем с инфляции, которая ведет себя подозрительно прилично. С 8 по 14 сентября цены выросли всего на 0,02%. Можно прямо доставать лупу, чтобы ее разглядеть. Хотя радоваться рановато. Впереди еще октябрьская индексация тарифов ЖКХ. Годовая инфляция замедлилась до 6,27%. ЦБ в ближайшее время устойчивую инфляцию так и видит. 5-6%. Поэтому, видимо, в прошлую пятницу и сохранил ставку на уровне 14%. Фондовый рынок в ответ только зевнул. Все и так ждали паузы и закладывали ее в цены. Индекс Мосбиржи к концу этой недели так и не смог закрепиться выше 2300, не хватает устойчивых факторов роста. Зато у нефти их хоть отбавляй. Впрочем, и здесь не все так однозначно. Ну, например, Brent накануне падал почти на 3% до $102. Рынок расслабился после новостей, что Саудовская Аравия обойдет поврежденный нефтепровод, мол, страна уже нашла способ поставить нефть азиатским НПЗ. А вот российская Urals, наоборот, взлетела до $120 и торгуется гораздо выше бренд. Марка, которая исторически шла с дисконтом, теперь дороже эталона. Ну а причины все те же. Проблемы с поставками ближневосточной нефти. Но даже это не помешало Конгрессу США окончательно принять так называемые адские санкции. Ну, называют их так, впрочем, в самих США, но при нынешней администрации там очень любят использовать такие вот эпичные формулировки. Ну и само слово эпичный, кстати, тоже. Сам принятый закон позволяет теперь президенту страны вводить пошлины до 100% на товары тех государств, которые продолжают покупать российскую нефть и газ. Но, правда, размер тарифа определяет сам Дональд Трамп. Это может быть 100%, ну а может быть и 1%. Эксперты сходятся в главном. Инструмент нацелен не столько на Россию, сколько на Китай и Индию. Такой довольно удобный дамоклов меч в аккурат перед переговорами с Китаем. С другой стороны, новый виток торговых войн с Пекином и Дели пока может быть невыгоден Трампу. США и так теряют деньги на конфликте с Ираном и слишком дорогой нефти.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Ну и напоследок пара слов про ипотеку. ВТБ поделился любопытной статистикой выдачи рыночной ипотеки, вот той самой, без гослигот. В этом году выросли эти самые выдачи в 5 раз. За 8 месяцев больше 22 тысяч сделок на 80 с лишним миллиардов. Спрос держится на вторичке, ну а средняя ставка всего-то 19,5% годовых. Оказывается, при таком проценте люди тоже берут. По итогам года банк ждет выдач по 2,4 триллиона. Снизится ли темпы выдачи на фоне еще большей осторожности ЦБ? Вопрос хороший, но как будто бы вполне могут. Но у меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Услышимся ровно через неделю. Пока-пока.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в вейкаперах на рекорде.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, Агроен, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Вейкаперы!
1: На

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: И 8 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы с вами еще будем 3 часа с 10 утром на рекорде.
2: Ребятки, в этом часе будем играть, поэтому вам в помощь приложение Радио Рекорд.
1: А видеоигры могут омолаживать мозг. Это заявили не просто люди, не просто психологи, а ученые выяснили, которые играют чаще якобы люди. Минимум 5 часов в неделю. 5 часов в неделю — это минимум. Показывают в тестах на память, внимание и решение сложных задач результаты, как у людей в среднем на 13 лет моложе. Представляете, если вам, то есть 45, то играя в игры, вы можете достичь ого-го каких результатов.
3: То есть, получается, мужчина будет играть долго в видеоигры, выйдет его жена в халате, он такой: «Ага, титьки!» То есть помолодеет настолько?
1: Не настолько, возможно, да.
2: Ну, вообще, просто 5 часов в неделю — это не так и много. Часик в день, в будний день, во время, например, обеденного перерыва на работе, развиваешь мозг.
1: Это минимум. Мне нужно сограничивать и играть там на работе. Мы дома любим играть вечером по 6 часов. Лучшие показатели, кстати, были у тех, кто регулярно играет в любимые жанры среди игр. Это важно, чтобы мозг отдыхал. Среди игр с высокой когнитивной нагрузкой исследователи выделили следующие. Значит, ловите: Minecraft, значит, Mass Effect, Fallout 4, Skyrim, GTA, Assassin's Creed и FIFA. Ну, все наши топы собрали просто воедино. Говорят: давайте, пацаны.
3: В GTA пойду поиграю.
2: Ты вот сейчас такую отмазку вообще всем играющим накинул, что подходит действительно женщина. Уйди, я умнею.
1: Но вообще, так же оно и есть. На самом деле, те, кто играют очень много в игры, у них достаточно такое развитое мышление. Мы будем вообще про мозг говорить. Да, давно про мозг не говорили. Вообще.
3: Никогда.
1: Никогда, да. Точнее, как вы тренируете свой мозг? Такая у нас тема. Это различные игры. Кто-то, может быть, учит стихи. Да, это лучшая тренировка для мозга. Это, кстати, давно уже всем известно. Учишь стихи, помнишь их, вспоминаешь, рассказываешь наизусть. Все, память тренируется.
2: Вы что делаете?
1: Я методом ассоциации, наверное, скорее всего, иду. Он тоже есть у нас в голосовалке. Он такой более понятный, наверное, ассоциативно что-то запоминать. Он такой простой метод. Вот. Настольные игры я не люблю, честно говоря, что они тренируют мозг.
3: Огонь! Жарко!
2: Я уже успела пройти, значит, Дуолинго. Осталось в шахматы несколько партий. Я реально просто шахматы только недавно мне друг объяснил. И мне, на самом деле, нравится, как работает мозг. Я серьезно никогда не знала, как в них играть.
3: Шахматы прикольно.
2: А вот что еще? Значит, нужно сегодня почитать чего-нибудь, новая задачка. И да, тексты запоминать тоже очень хорошо.
1: Есть специальное приложение для, опять же, того, чтобы тренировать мозг. Кто такие использует, напишите нам. Почему бы нет, мы тоже попробуем их пройти.
3: Есть упражнение, оно такое

0: Record. Вейкаперы.
1: Мы обсуждаем, как вы тренируете мозг. Я помню, случай был. Сидел я в одном заведении в Петербурге. И вот там официант тренировал свой мозг. Он не записывал заказ. А я повторял? Не один сидел. Да, нас было человек 5, наверное. И вот он запоминал. Мы такие, вы не будете записывать? Он такой, да нет, нет, я все запомню. Ну, вот парень так и подходил еще раз, наверное, 7. Потом говорит, а вам вот соус, я забыл, какой. А вот вы заказывали там бифштекс. Какой прожарки? Вот так парень тренировал свой мозг, да.
2: Он хотя бы повторил же заказ в первый момент.
1: Конечно. Конечно, повторил, но дальше он его забыл.
2: Но я тебе могу сказать, что я, когда подрабатывала официанткой, мне очень нравилось тоже запоминать и повторять, и я прям играла сама с собой, чтобы не ошибиться.
1: Ну классно, классно, вы умеете напрягать людей и отвлекать от разговоров потом, когда собрали заказ. Ну,
2: потом я потом не переспрашивала, не надо.
1: Ты молодец.
3: Тут такое дело, он тренировал не только мозг, но и ноги, видимо.
1: Наверное, он тренировался.
3: Он очень частенько к вам ходил.
1: Тренировался полностью. Ну да, приходилось все время повторять. Читаем, как вы тренируете свой мозг. Каждый день решаю ребусы моей любви. Любимый написал наш, слушайте, это не просто, далеко.
2: Дементор Николаевич пишет, я постоянно пытаюсь запомнить список продуктов, которые мне пишет жена, но вечно что-то забываю, и тогда она очень сильно тренирует мои мозги.
1: Лия рассказывает, решаю судоку в профи, я правша, стараюсь почти все делать левой рукой, а еще ходить на работу и с работы разными дорогами. Ну, вот этого и жизнь, кстати, интереснее.
3: Но тренировка мозга самая простая, это совершает два действия, которые, ну вот, давайте так, не параллельные. То есть, грубо говоря, одной рукой в одну сторону крутить, другой в другую. Класс. То есть совершать рассинхронные действия разными там частями тела, грубо говоря.
2: Левый круг, правый треугольничек.
3: О, это вообще невозможно.
2: А вот я только что делаю.
1: Инга написала сообщение, я рыбка Дори. Ну, видимо, все сразу забывает. Смешно будет, если в следующем часе она напишет на эту же тему, я рыбка Дори. Да, будет забавно достаточно.
2: А Макс? Упражнение «Зоркий глаз». Внимательно осмотрите комнату в течение минуты, затем закройте глаза и постарайтесь перечислить все замеченные детали.
1: Константин в этой маленькой уютной комнатке сканворды гадает. Он так и написал.
2: Иван пытается читать.
1: Угу.
3: А Егор... Пытается?
2: Подожди, за попытку уже отлично.
3: В чем проблема? Тебе кто-то мешает?
1: Егор рассказывает, могу не помнить, что было буквально позавчера. Вот еще не начал тренировки свои. Постоянно кручу в голове, когда платить и передать показания за ЖКХ. Пока безуспешно. Вуги-муги.
3: Слушайте, а мы немножечко, может быть, не туда идем. Есть тренировка памяти, а есть тренировка мозга в плане мышления.
1: Да мы вообще все берем во внимание, и памяти, да? И мозга. Конечно. Для нас это одинаково.
2: Марусик, уроки, трое детей.
1: Общаюсь с людьми, Тимур.
3: А это, кстати, это хорошо.
2: Тренировка.
1: Тимур, скинь краткое резюме. Общаюсь с людьми. Можно так вот. Тренируюсь с помощью кофе. Не помогает, но очень вкусно. Эмиссир написал. Он же улучшает как-то вот кофе, работу мозга.
3: Но он бодрит.
1: Ну да, берет запас у организма, наверное. Такая история. Как вы тренируете свой мозг? Мы обсуждаем. Вы рассказываете нам во всех красках, которых возможно, в чате мобильного приложения Рекорда и в наших социальных сетях.
0: Рекорд. Реклама.
4: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
5: Exit. Born for more.
6: Реклама, не оферта.
7: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами.
10: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
11: Подробности на сайте океанисдефисаквапарк.ру. УГРН 111 526 239 33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».

0: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
1: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале «Ю».
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Обсуждаем, как же вы тренируете мозг, память. Мы все объединили воедино. Читаем ваши сообщения и комментарии. Напоминаем, что играем через минут 10. Пишите «Игра» в чат мобильного приложения «Рекорда». Мы ждем, если вы хотите забрать приз и оказаться в прямом эфире. Поехали.
1: Я, когда еду в метро, я отгадываю кроссворды.
0: Ну, классно. Я раньше ездил в метро, запоминал еще рекламу.
1: Рекламу?
0: Вот, рекламные слоганы, да. Сейчас ни один не помню, если честно, но вот помню, читал.
1: О,
0: шутки на них придумал.
1: Смотрите, какая простая разминка. Я в магазине покупаю продукты и сразу стараюсь считать ценник до кассы.
0: О, прикольно.
1: А потом на кассе можно сравнивать.
0: А потом начинаешь качать. Да, значит, почему плюс 53 копейки?
2: Слушайте, скоро это будет необходимостью, чтобы вообще где-то там не облажаться возле кассы.
0: Вообще это неплохо, на самом деле, пересчитывать. Много случаев, когда ценник оказывается немножечко другим на кассе.
2: В этом-то и проблема. Считать-то ты считаешь, а в итоге оказываешься неправым, потому что ценник был не тот, граммов было меньше, и вообще это не тот магазин.
0: А продавать должны по ценнику, кстати.
2: Тут еще нужно доказать.
0: Ну, это уже не так сложно, когда идешь к ценнику, несешь вот этот желтый свой, козырный, и говоришь, вот он!
2: Знаешь, в чем проблема?
0: Но
2: его уже там нет. Потому что Тамара позвонила Татьяне и сказала, убирай.
0: Это магазинная банда во главе с Галей Отмена. Чтение – самый лучший тренер мозга. Луи Виттен написал нам. Неплохо. Также, что у нас ходьба разными дорогами на работу. Елена рассказывает, домой на пробежке тренирую развитие нейронных связей. Видите, у нас какие прокачанные слушатели. Биохакинг просто в комментариях у нас. Честер, а я не тренирую мой мозг. Пускай отдыхает, он написал. Молодец.
1: А вот это позиция.
0: Мозг должен и отдыхать тоже. Татьяна рассказывает, играю в солитер. Помните вот этот вот?
1: А что там надо делать, я не помню.
0: Ну, для меня...
2: Там, где разминировать надо?
0: Нет, это же была другая игра.
2: Так, солитер.
0: Солитер на ассоциации. Уже до 278 уровня дошла. Там дают сложные слова. И их нужно объединить по принципу похожести. А сходство не всегда очевидно с первого раза. А еще читаю, слушаю аудиокниги, очень развивают. Ассоциативная игра, да, я так понимаю, это солитер. Я знаю карточный.
2: Надо загуглить. Я тоже вот про карточный
0: теперь,
2: помню.
0: Теперь интересно, интересно, интересно. Много читаю. Буквально вчера не смогла выйти с пустыми руками из магазина. Читай. Город, куда меня нельзя пускать. Светлана написала, скинула книжку, которую взяла Фрида Кало. Вот, 18+, если что. Поэтому не всем подойдет. Когда еду в транспорте, то остановки читаю наоборот. CHG написала.
1: А есть же уникальный дар, когда ты слышишь и можешь перевернуть слова. И таких людей очень мало.
0: Раньше игра такая была целая на СТС, помните? Там переворачивали песни, тебе нужно было угадывать. Да-да-да. Да.
2: У меня был знакомый, который моментально считал буквы в словах.
0: Но!
2: И с этим он пошел на телевидение. Провалился, правда, но это было великолепно, когда ему отказывали, ему говорили, слушайте, навык хороший, но, наверное, нет, он такой 18. Ну, говорит, и что? И он просто высчитывал, когда ему отказывали. Они говорят, очень прикольный, но нет. Он такой, нет, это 3, пока. И ушел.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Медведев заявил, что России следует перейти от временного управления западными активами к их принудительному и безвозмездному изъятию в государственную собственность. По его словам, европейские страны ведут прямую войну с Россией, поддерживая Украину, а введение временного управления западными компаниями в России вызвало у них панику. Медведев также напомнил о национализации иностранных предприятий после революции 1917 года. За первые 8 месяцев этого года Китай экспортировал в Россию более 688 тысяч автомобилей на общую сумму 9 миллиардов долларов. Объем поставок оказался в 2,2 раза выше прошлогоднего показателя за тот же период. Китайские автопроизводители значительно укрепили позиции на российском рынке после ухода многих западных брендов и сейчас остаются его крупнейшими иностранными поставщиками. США пообещали Армении поддержку в реформировании вооруженных сил. Об этом заявили в Ереване по итогам армяно-американских оборонных консультаций с участием зампомощника министра обороны США. Стороны также подвели итоги программ, реализованных за последние годы в рамках оборонного сотрудничества двух стран. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Вова, Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
12: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь ты.
13: В этом весь ты. Т-банк.
15: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: Да,

0: вейкаперы на рекорде. Скорость звука.
1: И играем в скорость звука. Сегодня с Марией. Мария, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Из какого ты города, Маш?
2: Санкт-Петербург.
1: Прекрасно. Круто. А тренируешь как-то память? Вот мы обсуждаем здесь, кто как тренирует свои способности умственные.
2: Мне очень понравилось предложение одного из слушателей не тренировать мозг, а отдыхать.
1: Прекрасно, вот и мы.
3: Я и воспользовалась.
1: Поддерживаем, да, это предложение. Мари, ну смотри, все равно сыграть придется прямо сейчас, потренироваться немножечко. Как-то наш звукорежиссер испортил композиции, как-то их закрутил, там завертел, и тебе нужно отгадать эти композиции. Название нам сообщить, либо исполнителя, либо пропеть просто одну из композиций и пристрой. У нас всего их три. Ты готова?
2: Да, будем пробовать.
1: Будем пробовать и слушай первую внимательно.

0: Пощекотал тебя кто-то? Что случилось?
1: Нет, я просто песню узнала, но могу пропеть только...
0: А по-моему, этого и достаточно. Там разве что-то было еще? Песня Sky. А дальше было и не пропеть, кстати.
2: Ну, дальше это так уже, формальность.
1: Я даже клип помню.
0: А клип про что, кстати, расскажи нам? Что в клипе?
1: Ну, там такая женщина красивая, афроамериканочка, там дует, поет, там все красиво. Это примерно 95-е, нулевые примерно там.
0: Я верю, что она узнала.
2: И не проверишь.
0: Реально. Классно. Просто замечательно. Мари, мы тебя поздравляем. Приз твой, можешь привет передать кому хочешь.
1: Передаю привет всем, кто сегодня утром проснулся, поднял себя на работу после 4 дней выходных.
0: Замечательно. И мы присоединяемся к этому масштабному привету. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призовый капер.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в Маш Крепеж НН. Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202 0270.
7: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
8: Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: С выгодой купить окно в окна «Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
10: В интернете наберу prismaokna.ru.
11: Подробности на сайте.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: Трудный ребенок. Сегодня. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: продолжаем обсуждать, как же вы тренируете память, какие используете свои фишечки, рассказывайте нам, мы всем это тоже расскажем. Да, поехали.
1: Я тренирую мозг, когда пересчитываю зарплату, пишет Виктор.
0: Неплохо. Андрей, тренирую память, запоминая алгоритмы работы светофоров. Как пример, в какое время включается стрелка поворота при горячем красном прямо. Хорошо помогает выстроить более быстрый маршрут. Ну, вот как.
1: Вот я имена долго запоминаю, пишет Николай, но нашел решение. Чтобы запомнить имя нового знакомого, я ассоциирую его с едой. Познакомился с Сергеем, представил его шашлыком. Познакомился с Ольгой, представил ее оливье. Теперь у меня в голове целый шведский стол, но через час я не могу вспомнить, кто такой Сергей. Зато страшно хочу есть.
2: Так забыл все имена такое. Значит так, рулька, банан, идите к салату и все вместе идите к пудингу.
0: Почему Алексей шашлычок?
1: Сергей,
0: точнее, шашлычок. Вот я уже не справился с тренировкой. Так, нам скинули, как выглядит игра, этот солитер. Если кому интересно, вот Татьяна скрин этой игры скинула в телеграм-канал, в комментарии. Поэтому смотрите. Она говорит, сложное бывает временами, ребятки. Можем все вместе играть. Так, доброе утро. Беги от меня. Я твои слезы, пишет. Периодически занимаюсь нейрогимнастикой. Отлично формирует нейронные связи мозга и даже настроение поднимает. Это какое-то новое слово для меня. Нейрогимнастика.
1: Вот тренировку для мозга вот так назвали
0: нейрогимнастика. А уже придумали название даже этого, а мы сидим, не знаем. В общем, знаете. Слова из слов составляю, Александр написал. О, кстати, тоже крутая тренировка.
1: Да, мне тоже нравится. Особенно, когда длинная берется, какая-нибудь конституция.
0: Первые, наверное, это нецензурные выбиваются оттуда, да? И потом понеслась, мы начинаем задумываться.
2: Не смейте ничего делать с конституцией, понятно вам?
1: Он.
0: Как скажешь, Станислав. Станислав Майорович.
2: Ого, прикольно.
0: Так.
1: Я не добавляю товары в избранное и через какое-то время захожу в приложение и вспоминаю, что надо заказать.
0: О, а вот это классно. И это же может экономить бюджет при всем,
1: да,
0: при этом.
1: Да, это классно, когда у тебя пустая корзина.
0: Забываешь.
1: Можно и забыть.
0: Да, и всякую фигню не берешь, да, которую закидываешь просто, а потом возьму и случайно оплачиваешь тем, с чем-то нужным. Прикольно, вот это хорошо, мне нравится. Как вы тренируете свой мозг? Рассказывайте нам в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях. Мы еще будем обсуждать.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Zemma Deluxe. В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: Вейкаперы.
3: На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжая.
1: И 9 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы 2 часа еще будем с вами.
2: В этом часе фотофакты не пропускайте.
1: Да, к важным интересным новостям. Там же Apple, да, по-всяческому набирает популярность скоро. И раскладные айфоны и так далее. У всех в Apple берут интервью. Вот технический директор Apple, например, признался в интервью. Он говорит, я не могу терпеть больше. Меня, говорит, раздражают защитные стекла на iPhone. И когда вы их ставите? Он говорит, мы огромнейшие ресурсы тратим на создание красивых экранов. А пользователи потом просто закрывают их защитным стеклом и все. Зачем? Мы усердно трудимся, чтобы создавать красивые передние панели, пожаловался он. Говорит, ребята, доносите вот так. Там горело глаз уже космических цифр каких-то. А вы все со своими стеклами ходите.
3: Конечно. Да и 40 тысяч потом поменять. Это стекло ничего же не стоит.
1: Не, ну знаете, я как человек, который ни разу чехла не носил, ни бампера на своем смартфоне и ни одного стекла, это прекраснейшее чувство, когда пальчик, вот он скользит идеально.
2: Сколько раз ты чинил экран?
1: Один.
2: Серьезно?
1: За все время пользования айфонов я уронил его один раз, когда у меня треснул экран. Все остальное время ничего не было подобного. Поэтому здесь не надо, ля-ля. Они очень крепкие.
3: Экраны защищены от царапин, да, по-моему. То есть с ключами его можно положить. Но в то же время я слышал и видел, когда люди роняют его, вроде бы не критично, а экран в дребезги. То есть, наверное, это воля случая.
1: Да всякое бывает, конечно. Оно и со временем от ключей, монеток и всего поцарапается. Это, конечно, нет вечного двигателя, будем честны. Но ощущение, брать такой дорогой телефон, а потом маскировать его вот в эти все пленки, зачем? Зачем?
3: Я вижу смысл клеить пленку, вот, допустим, у меня тоже есть яблочная техника.
1: Ну, уже неплохо.
3: Вот, но я наклеил на него матовую пленку.
1: Техдира, слышал? Apple.
3: Нет, не для защиты, потому что мне нужна матовая, потому что на ней удобнее рисовать, она меньше бликует.
1: Для дела.
3: Конечно, для работы, только для этого.
1: Оправдал свою пленку перед техдиром Apple.
3: Так у меня и предыдущий планшет, он был тоже с матовой пленкой, специально paper note, то есть бумажная поверхность. Вот, для этого и наклеил.
1: Здесь, наверное, важно еще те, кто рассматривает айфоны как инвестицию. Те, кто, наверное, каждый год меняют, продают. Я ни одного своего смартфона не продавал, брал и ходил, типа, а зачем? Зачем мне покупать смартфон, продавать?
3: Собираешь робота.
1: Будет здоровенный Apple, такой ходячий.
3: Робот из телефона.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Оказывается, Джордж Лукас рассматривал Тупака Шакура на роль одного из джедаев в фильме «Звездные войны. Эпизод 1. Скрытая угроза». Причем Тупак ответил согласен, то есть уже даже договорились об этом на предложение режиссера. Он очень хотел сыграть эту роль, как говорится. Съемки должны были начаться в 1997 году, но 13 сентября 1996 года мы сами знаем, что произошло с Тупаком. Говорят, виноват P. Diddy все-таки.
2: Слушайте, возможно, это была проверка, и он не справился. Недостаточно было силы, чтобы отразить сколько там, 3 пули?
1: Не знаю. Но сам фактик интересный. Представляешь, там был бы Тупак.
2: Слушай, ну Тупак очень популярная личность тогда была. Это какой, подожди,
1: 97-й год, да.
2: А какой же это эпизод был?
1: Это готовился эпизод 1, «Скрытый
2: угроз». Первый, да, он вышел в 2000 году. И кого же он играл? Магистра Винду?
1: Да просто он должен был быть одним из джедаев.
2: Это не может быть просто джедай. У него был бы особенный дымный меч.
1: Ну, кстати.
2: Он вообще бы...
1: Это же не Snoop Dogg.
2: У него сила релакса была бы. Он бы просто уничтожал бы рэпчиков.
1: В общем, еще один интересный фактик тоже про легенду. Легендарный боксер Мухаммед Али. Все знаем, да?
2: Мухаммед Али.
1: Да, в 1963 году выпустил комедийный музыкальный альбом под названием «Я величайший». Он так его и назвал. Считающийся ранним примером рэп-музыки и предшественником вообще хип-хопа.
3: Ну, веселый альбом.
1: В 63-м, да, ничего себе.
2: А как были песни? Я величайший. Я величайший, величайший я. Это с него потом Джиган взял. Это надо подкачаться, надо подкачаться.
1: Возможно. Ну вот видите, откуда
3: вдохновился.
2: Настолько талантливый был Мухаммед Али. Красавчик.
1: Но теперь классный факт тоже. В 1929 году филиппинские сиамские близнецы, которых зовут Лусио и Симплисио, Гордина у них общая фамилия, попали в аварию. Лусио, находившийся за рулем, приговорили к 5 суткам тюрьмы.
3: Эту улыбку убери.
1: Да, и Симплисио обжаловал это решение, заявив, что не должен сидеть за преступление брата, поскольку посадить Лусио без Симплисио было невозможно, братьев отпустили. Один был за рулем, один управлял, другой просто наблюдал, видите?
3: Поэтому... О, классно, что Сус встал на сторону второго.
2: Представляешь, один пошел грабить банк, кто такой, я не вижу, я не соучастник. Ла-ла-ла-ла-ла, ничего не вижу.
1: Освободите нас, почему я должен сидеть за его грабеж?
2: Как же жестко это. Представляешь, один сидит в тюрьме, а другой за решеткой нормально сообщается.
1: Ну, вообще, видите, такой случай есть в практике мирового суда.
3: Ну, радостно, что суд их услышал.
1: Да, сложно было не услышать. В 2 голоса, да.
4: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 11 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
5: Рекорд. Реклама.
6: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
7: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
8: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
9: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
13: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. Фианит Ломбард. Фианит Ломбард. Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Фианит Ломбард». Украина 102-740-37-67-368-18+.
5: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
14: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
15: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
16: Серьезно? Так дешево?
15: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
16: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
17: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
18: Премьера СТС.
19: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
20: Ты у меня стукал.
19: Молчи давай.
18: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
21: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
22: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Продолжаем обсуждать, как вы тренируете память и мозг, да, какие у вас есть личные упражнения, приложения и так далее, что используете.
1: Так, мне жена помогает тренировать мозг, пишет Эдуард. Если опаздываю с работы, она присылает мне фото скалки, я сразу вспоминаю, что надо домой.
0: Так, многие пишут про старое упражнение еще, я его даже помню. Гладить по животу одной рукой, а другой хлопать по голове. Все так делали, говорят. Да, действительно, какая-то разминка была такая, я помню.
1: Хочется и думать, и кушать.
0: Да, что-то она развивала, что он до сих пор непонятно. Так, еще крутить кистями. Кстати, вот просто вот кисти берешь и вращаешь ими в одну сторону, а стопы в другую сторону, потом все в разные стороны. Плюс писать на листочке один текст двумя руками, ну и начинать левый для правшей. Но я часто умножаю в уме, помогает в том числе избавиться от плохих мыслей, кстати, Дарья нам рассказывает. Умножьте прямо сейчас 19 на 22, ну или хотя бы сложите.
1: А хотя потом, бы сложите.
0: Хотя бы сложите.
2: Когда кистями 41. И ногами дрыгаешь, включаешь музыку, и забавно.
0: И тренд. Снял тренд какой-то.
1: Михаил, я долго смотрю на рисунок, запоминаю все мелкие детали, а потом по памяти бью тату на теле.
0: О, прикольно.
2: Чего?
1: Чего?
0: По памяти, да. Делаю перестановку дома, Елена рассказывает. Тоже полезная штука. Такие изменения чувствуются сразу, как будто живешь в другом месте. Стоит вообще подняться на лифте, вот живешь ты на 10-м, на 13-й поднимись, там уже как будто бы обстановка другая. Замечали, когда выходишь к соседям в другом этаже, такой, а что это? А вы где живете? В другом мире, что ли?
1: От Ивана. Как-то давно на мастер-класс по тренировке памяти пошел, а организатор была школа английского языка, и весь упор тренинга был на то, как ассоциировать сложные иностранные слова с картинками. В конце тренинга в секции вопросов задали и мой, как не забыть что-то сделать. Так вот, сказали, что записывать надо.
0: И плохо. Кстати, кто-то смотрит фильмы вон на оригинальном английском языке.
1: О, кстати, да, хорошая практика иностранного.
0: Да, ничего не понимаешь, сидишь. Просто звонишь. Hello, hello.
2: Оп, это слово знаю. Он, кажется, ее оскорбил.
0: Мне кажется, нужно знать, да, язык хотя бы на каком-то уровне, там, C2, там, какой есть у вас на английском, чтобы смотреть фильмы на оригинальном.
1: Как раз базовые повышают уровень.
2: Мое знание английского, скорее всего, было так. Спросил, типа, ребят, а почему он этих девушек назвал пляжами?
0: Друзья, обсуждаем, как вы тренируете свой мозг. Пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Попытки изолировать Россию на международном уровне провалились, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, журналисты почти перестали спрашивать о международной изоляции страны, поскольку провал этой политики стал очевиден. Захарова подчеркнула, что Россию невозможно отменить, и заявила, что страна была, есть и будет. На рейсах из России, вывезенных в Арабские Эмираты, пассажиры начали сообщать о кражах наличных прямо во время полета. За последнюю неделю пропало более 2 миллионов рублей. В одном из случаев у нескольких пассажиров исчезли $1000, в другом из ручной клади украли почти все 100-долларовые купюры, заменив их на 1-долларовые. Пострадавшие предполагают, что деньги доставали из сумок во время полета. Трамп объявил о создании в США сил искусственного интеллекта iForce. По словам президента, они станут аналогом космических сил, созданных во время его первого срока. Трамп также предложил переименовать искусственный интеллект, заявив, что более подходящими названиями могли бы стать высший интеллект, экстремальный интеллект или верховный интеллект. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
10: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
15: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
16: Фантастика.
17: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
18: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
19: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
20: В ленте.
21: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
22: «Мир». Каждый день в твоих руках.
23: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Вайберы.
1: Как же вы тренируете память? Мы это обсуждаем уже второй час. Скоро подводим итоги голосования, но пока еще почитаем ваши методы, конечно же.
2: А пока стою за станком на работе, мысленно хожу в тренажерный зал и качаю бицуху.
1: Аника рассказывает, и мой мозг тренируется регулярно, так как я преподаю английский язык от мала до велика. Соответственно, может быть, сначала школьник средней школы, затем взрослый, старшей школы, студент снова взрослый, то есть вот такой перескок, представляете? Переключение на разные уровни методики и так далее. Вообще все из списка в голосовалке помогает тренировать память и улучшать работу мозга. У нас есть голосовалка, проголосуйте.
3: Слушайте, переключение с одного этажа на другой по возрасту, это очень важно. Я работал со школьниками, потом со взрослыми дядниками и со студентами. И вот где-то ты можешь сказать очень просто, емко, коротко, что не надо этого делать. А где-то приходится объяснять, витиевато, красиво.
2: Сергей, собираю кубик Рубик, давно хотел научиться, получилось 59 лет.
1: Я до сих пор не умею. Я считаю этих людей мега умами какими-то, которые могут собрать кубик. Я знаю, что там есть методика, есть свой
2: рекорды.
1: Метод. Да. Но я никогда не берусь. Я считаю, вот пусть гении останутся гениями.
2: Я тоже психую до того момента, что просто могу вынуть этот один квадратик, сунуть как нужно, либо переклеить, если наклейки.
3: Там же как говорят, собери сначала крест, это же просто, а потом все стоит. Крест из кубика.
1: И какой-то китайский мальчик за 9 секунд, пам, все сделал.
3: О, 9 секунд, это уже медленно.
1: Да, уже
3: он быстрее. Уже плачет в сторонке.
1: А, ну и парень, конечно. Так, Аника рассказывает, кстати, у нас игра с цифрами называется «Игра в руку». Стас упоминал в начале, ты что?
2: Упоминал,
1: как ты играл в руку, что ли, в начале, а мы пропустили?
3: Слушай, я давно об этом не афиширую, что я играл в руку, это было... А что за игра?
2: Стас тайком играет в руку.
3: А, все, я вспомнил с цифрами. Ну, опустим игру в руку, это там, где надо запоминать.
1: В общем, обводишь на листке бумаги ладонь с пальцами, размещаешь там цифры от 1 до 50 и загадываешь цифру партнеру по игре. Пока тот ищет ее, ты пишешь на листке палочки. Нашел? Стоп. И уже нашедший загадывает на своей руке эту цифру.
3: Это слишком жестко.
1: Стас такого нам не рассказывал.
3: Не, я думал, там в квадратике цифры.
2: Классная разминка мозга, кстати, палочки переставлять, спички. Помните, равенство? Передача была. Я помню, что у меня все последние 700 рублей списались. Ну, я знала ответ.
3: А потом батя приходит, ты что, мои спички взял? Та-дэш!
1: Да, кстати, вот это была игра. Можно было мозг потренировать. И не только.
3: Там ты тренировал блок.
1: Да. Как вы тренируете свой мозг, мы обсуждаем. Вы еще пишите, будем обсуждать в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети, например.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit-центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
2: Exit. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
4: Сектор приз на барабане. Буква.
5: Назову слово целиком. Фантастика.
4: Верно.
5: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купон. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный. 24 октября. ТРК «Фантастика».
6: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica-nm.ru. 18+.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
11: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Еще немного обсудим, как вы тренируете свой мозг, и подведем итоги нашего голосования. Тем более, пора уже.
1: Маргош, делаю нейрогимнастику по утрам, решаю примеры по методике Рюта Кавашима. Рюта Кавасима, японский нейроученый, специалист по томографии мозга, профессор университета Тохоку, доктор медицины.
0: Неплохо, Дмитрий. Живя со своей супругой, это еще та тренировка мозга. Уже по взгляду нужно, что важно, не можно, а нужно понимать, что она хочет, какое у нее настроение. С годами знаешь уже ее наизусть, кстати. И те самые дни календаря тоже держишь в уме, уже сам там как-то соединяешь. Стратегия супружеской жизни, говорит, иначе не назвать.
2: Так эти дни календаря каждый должен знать. Это же 8 марта, годовщина, когда встретились. 23 дня с первого поцелуя и день рождения лучшей подруги, про которую ты никогда не должен вспоминать.
1: Естественно. Даниил, тренирую память, запоминаю, кому занял и сколько.
0: Вот это хорошо.
2: Это лучше бы записывать, ребят, поверьте.
0: Артем рассказывает, и как же я ему не завидую, если честно. Я работаю, говорит, инструктором по вождению. Тренирую все. Внимание, память, реакцию, эмоциональное состояние, ораторские навыки для того, чтобы объяснить разбор ситуации на дороге. Но самое главное, это чувство любви к работе тренирую. Мне так, пацаны, я вот всегда наблюдаю, едет ученик на машине. Я всегда думаю, господи, как же ты, товарищ инструктор, а там сидит бабуля. Я понимаю, что это долгая тренировка. Это вот прям надолго. Это все надо объяснить.
1: Есть крутое приложение для тренировки мозга Quick Brain. Интересно, надо скачать.
0: Сейчас все советы скачаем ваши и будем тренировать мозг вместе с вами. Я тренирую мозг легко, я им забиваю гвозди, Дима написал. Вот как даже оно происходит. Подведем итоги голосования, как вы тренируете свой мозг. На первом месте у нас игры, конечно же. 46% проголосовали. Пацаны, нормально, хорошо идем. На втором месте у нас вариант это читаю, замечательно. На третьем месте это изучаю что-то новое. Но у нас 0% пишу эссе по прочитанному, да? Вообще никто не проголосовал за этот вариант. Первый раз, по-моему, такое, когда кто-то не проголосовал за какой-то вариант.
1: Потому что это борщ. Давай нужно прочитать еще и эссе написать.
2: Сейчас я проголосую, потом напишу об этом эссе.
0: Обещаешь?
2: Я попробую. Вейкаперы.

0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
6: Вы каперы!
7: На рекорде.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Лиры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Это значит, что мы с вами еще час будем это точим.
3: Друзья, в этом часе не пропускайте любовный гороскоп, горячие новости и ватафакты.
2: В Нью-Йорке появились дедлайны в туалетах.
4: Ой, я читал про эту штучку.
2: Мэрия вложила 4 миллиона долларов в инновационные туалеты, как они заявляют, чтобы народ не засиживался дольше 10 минут. Как только человек заходит в кабинку, начинается отсчет времени. На 5 и 8 минуте кабинка мигает светом. Говорит, приготовься, сейчас ты будешь выходить. Но, если ты не вышел, через 10 минут дверь открывается прямо на улицу. Такая, давай-ка. И неважно, в какой ты позе там застрял. Если человек не выходит, приезжает полиция, вытаскивает тебя силком. Говорит, 10 минут пересидел, уже давай, выбирайся. Всем надо.
4: Близкие тебя сразу же найдут, там будет след.
2: Представляете, да, 10
3: минут. А если кому-то поплохело?
2: Реально.
3: Ну, прям и нужен туалет.
4: Представляешь, ты сидишь, дверь открывается, они такие, руки вверх, выходите. Говорят, ребят, не в руках проблема. Но раз вы здесь, пожалуйста, ну, заполните протокол и передайте мне, он же бумажный.
2: Не, ладно бы таймер, да, там, ну, любит кто-то там засиживаться надолго и так далее.
3: Это вредно.
2: Это, да, но когда у тебя прям дверь открывается, и ты не можешь ее закрыть спустя 10 минут, это странно.
4: Не, пусть деньги капают, то есть, допустим, двойной тариф, если сидишь сверх норм.
2: Не надо денег.
3: Подожди, есть заведение, где прям открытое, это типа как прикол, что, пожалуйста, открытая зона.
4: Я образно говорю, что если они хотят бороться с тем, что ты там долго сидишь, пусть тебя как-то по-другому карают, а не то, что ты сидишь, ты даже, ну, не специально, дверь открывается, ты такой, здравствуйте. Собственно, вот так вот это и выглядит.
3: Вообще, почему дверь открывается? Может быть, есть какие-то ходы вверх-вниз, не знаю, вертолет наверх поднимает, либо ты проваливаешься вниз.
4: Катапульта.
3: Да.
4: Нужна катапульта.
2: Это же уже травмоопасно.
4: Просто, не, унитаз наклоняется, и тебе ты съезжаешь.
3: Горка.
4: В каких-то туалетах, не помню, то ли в Европе, то ли в Японии, сами сидушки сделаны с наклоном. То есть неудобная конструкция, и ты долго на ней не просидишь. Даже если
2: лавочки подобные еще делают, кстати, да, чтобы было неудобно сидеть.
4: Вот. Так надо здесь.
3: Это вообще, вот вы слышите логику сделать лавочку, чтобы сидеть, но под наклоном, чтобы было неудобно сидеть.
2: Да, еще с бездомными так борются. Кстати, чтобы они не спали на этих лавочках. Да, ну туалет 10 минут, по-моему, это перебор вообще.
4: Но это надо тренироваться.
3: Хотя бы 12 бы сделали, да?
4: За 10 минут.
2: Не вам, не нам, 15, давайте.
4: Стоп, да там даже ни один этап не пройти в зумбу. Вы как вообще представляете?
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Возможно, про коллекционер.
2: Нет, я зацепилась за Всемирный день благодарности. 49 лет отмечается. И вообще, вот мы когда благодарим, что мы обычно говорим?
3: Спасибо.
2: Спасибо, вот. Оказывается, что спасибо, как считают филологи, в русском языке возникло из выражения «спаси Бог». И это сокращенная, грубо говоря, версия выражали благодарность на Руси. Спасибо. И интересный факт, что китайцы используют особый жест, выражающий благодарность за любезность и внимательность. Они постукивают двумя пальцами правой руки по краю стола. Я вот, например, не знала, но обращала внимание, что они вот так делают. Но оказывается, это вот во время чайной церемонии они так благодарят. Спасибо.
1: Как будто чек, да? Так,
2: да-да-да.
1: Чек. Все.
2: Ага. Интересный факт, что 92% россиян часто говорят спасибо в быту, 81% в семье, а 64% регулярно слышат благодарность в ответ. Чаще всего слово спасибо звучит в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Москве.
1: Петербург.
3: Слушайте, хотите услышать, ну, не просто банальное спасибо, да, там, либо благодарю? Помогите бездомному тем, чем он хочет. Вот он просит соточку. Не, он просит десяточку. Дай ему полтишок. Ой, ты уйдешь королевой. Снег перед тобой растает. Ты просто ты господин.
2: Потому синоним. Ты пугаешь.
3: Там, не, там просто... Там, да,
1: вот. Там синонимов на спасибо будет, ну, штук 100, наверное, сразу.
3: Там и все, тебе такого здоровья пожелаю.
2: Сударыня. Еще главное я буду.
3: Да.
1: Я так делал в свой день рождения.
3: Как?
1: Это очень удобно. Даешь 200, все.
2: Да?
1: Да, тебя поздравляют, как никто из близких родственников не поздравил.
2: А близкие за бесплатно плохо, да, поздравили? Ctrl-copy, Ctrl-V,
1: да? Ну да, стандарт.
3: Смотри, за день до дня рождения даешь им пятихатку, выходишь и там... Ах, Никита, наш родной, он выходит из подъезда.
2: Никита, тебя расстроило, когда ты от родных получил пересланное сообщение?
1: Да, какую-нибудь
2: открытку?
1: Такого не было.
2: Нет?
1: Открытка меня давно не поздравляет. Я всех забанил-то, и родственников, кто присылал мне открытки. Потому что, да ну его.
2: Вычеркнул из родни.
1: Конечно, даже не сгенерировали в свое время.
3: Ты разбань, может, там что-то интересное пришло.
1: Может, наследство, кстати, надо разбанить.
2: Сгенерировали, это ж может быть от слова ген.
1: Или ира. Ген ирировали.
3: Наследство, набор открыт.
0: Рекорд. Реклама.
4: Миша, ты видел? В Нижегородце Лада Гранта от 680 тысяч рублей.
5: Серьезно? Так дешево?
4: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
5: Тогда срочно выезжаем за новый Лада и в отпуск. Ждем вас в Лада Нижегородец на Сормовском повороте. Реклама. Не оферта.
6: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
10: Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
9: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
12: Кто же забьет победный музыкальный гол?
13: Не пропустите, друзья!
14: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 21 сентября, прямо сейчас.
2: Овны, сегодня ваш бывший любимый человек поможет вам наладить отношения с нынешним.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, что именно вы от него хотите.
1: Близнецы, вы же в этот день целиком и полностью посвятите себя поиску своей настоящей любви.
2: Раки, напряженное время в вашей жизни произошло уже что-то значимое, что-то не менее значимое должно произойти.
3: Львы, в этот день вам будет не просто выбрать среди множества интересных предложений от разных интересных людей. Решающую роль сыграет мнение вашего любимого человека.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно вам угодить.
2: Весы, сегодня вы поймете, что у вас впереди еще очень много не сделанных или недоделанных дел.
3: Скорпионы, сегодня вам будет казаться, что ваш любимый человек на самом деле относится к вам вовсе не так, как демонстрируют окружающим и вам.
1: Стрельцы, сегодня звезды рекомендуют вам заняться вашим внешним видом.
2: Козероги, сегодня вам и вашему партнеру стоит уделить особое внимание тем, о ком вы вместе заботитесь.
3: Водолеи, подходящий день, чтобы пополнить коллекцию воздыхателей.
1: Рыбы, сегодня вы поймете, насколько серьезны намерения вашего любимого человека относительно вас. Любите друг друга, друзья.
0: Вы каперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Китай решительно осудил американский закон об ужесточении санкций против России и Ирана, а в Минкоммерции заявили, что Пекин выступает против односторонних и так называемых вторичных санкций, не одобренных ООН. Ведомства подчеркнули, что будут следить за дальнейшими действиями Вашингтона и оставляют за собой право принять меры для защиты суверенитета, интересов страны и китайских компаний. С 1 сентября будущего года в России увеличат минимальную учебную нагрузку для школьников 10-11 классов с 2170 до 2412 часов за 2 года. Максимум останется прежним 2516 часов или до 37 часов в неделю. Учебный план также будет включать минимум 13 обязательных предметов и 2 предмета на углубленном уровне. Трамп распорядился превратить планируемую триумфальную арку в Вашингтоне в военный комплекс. По словам президента США, там разместят снайперов и большое количество дронов. Трамп назвал будущий объект военным комплексом высшего класса и заявил, что аналогов ему не будет нигде в мире. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. «Точка банк».
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самые горячие на этот понедельник.
2: Спасаясь от своего любвеобильного гарема, баран застрял в трубе. 102-килограммовый баран по кличке Рэмбо. Все это произошло в Англии. Реально, у него есть 9 жен, гарем, овцы из гарема. И они хотели от него внимания.
3: Потом он рассказывал эту историю старому другу. Козлу говорит: куки окружили меня. Я пытался спрятаться.
1: Это мои первые каникулы в Камбодже. В вертолете Ми-6.
3: И тут ко мне подходит другой баран. Джонни! Я не чувствую ног. А я ему говорю: они уже холодец.
1: Думаешь, у них тоже есть такие истории?
3: У кого?
1: Между
3: баран?
1: Собой, да.
3: Я думаю, да. Ты «Скотный двор» читал?
1: Нет.
3: Там жесткая.
1: И не хочу.
2: Смотрел.
1: Уже.
3: А и... Кстати, есть фильм по нему.
2: Серьезно?
3: Мультик точно есть.
1: У меня есть горячая новость, которая никак не направлена на, так сказать, на то, как нужно действовать. Но так. Она все-таки есть. Предпринимательница 3 года работала в эскорте, чтобы финансировать собственный бизнес. 33 года. Той самой Тед Роуз, которую так и зовут. Направляла все свои заработанные деньги, все мы понимаем где, на развитие своего проекта. За 1 час работы она получала около 80 тысяч рублей. Что ж там за Тед Роуз такая? По словам предпринимательницы, некоторые ее клиенты впоследствии стали инвесторами в ее бизнес. За 3 года ей удалось вывести проект на многомиллионную прибыль и создать собственную сеть партнеров. Вот в чем суть. Но это одна из всех. Больше ни у кого не получилось.
3: То есть не единожды вошли в ее бизнес.
2: Не единожды.
3: То есть она может собрать своих сотрудников и сказать: да я реально попу рвала, чтобы вы сейчас могли работать.
1: Вот, это нам смешно, а ей было нет.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро. И эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
2: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Оперы.
1: Ну, знаете, что Россия самая кошачья страна?
2: Почему?
1: Ну, потому что у нас, оказывается, у большинства кошки. Вот. Россия оказалась действительно самой кошачьей. По статистике, пушистых содержит 59% всех семей в РФ. 59%
3: всех. А у кого-то по 2, по 3, по 4 кошки.
1: А у бабулек по 20, по 30 и по 60.
3: А у каких-то кошек есть свои кошки.
1: Да, при этом по общей численности котов Россия уступает только США и Китаю. Но страны с большим населением. Кстати, Турция при этом не попала даже в топ 10, хотя нам
2: хотя
1: раньше...
2: Турция, да, говорят, да, что кошачья, кошачья страна.
1: Нет, нет, мы, домашние животные, там есть лишь у 15% семей. Да, остальным хватает все. И уличных хвостатых.
3: Котенок, нужен кому-нибудь?
1: Давай-ка вот не угрожай, иначе что с ним будет, если мы...
3: Ничего с ним не будет, это не мои...
2: Хочешь сократить количество котов?
1: Нет, просто интересно, что все такие, ой, у меня собачка, а посмотришь, все гуляют, откуда-то валяются какашки, а потом бах, и мы кошатники, оказывается.
2: Потому что с кошкой не надо гулять, ты не видишь очевидные вещи.
1: Кошки. А может быть, это любители кошек выбрасывают из окна и потом тем самым на тех, у кого есть собаки, спихивают эту ответственность?
3: Не,
2: ну,
3: это
2: конечно,
3: это
2: делать
3: собачки.
2: Нечего. Это сложная схема, Никит.
1: Делать нечего. Подожди, идешь сегодня и видишь из окна, как и вылетает вот это вот.
3: Слушайте,
1: придумал.
3: Но некоторые гуляют и с кошками. Покупают им эту шлейку, и вот они гуляют.
1: Кстати, очень многие стали гулять с кошками.
3: Причем кошки некоторые любят снег. Mm-hmm. То есть они прям охотно гуляют, у них
2: пушистый. И огурец.
3: И огурец, они тоже уже не боятся их.
2: Да?
3: Кошки эволюционируют.
2: Иммунитет к огурцу?
3: Конечно, они мандаринов не боятся, ничего не боятся.
1: Они уже ничего не боятся, конечно, их 59%
3: да,
1: в нашей стране.
3: Ты мешок достаешь, она уже... Я умею дышать под водой, говорит она.
1: Ну что ж...
2: Я так и выжила.
1: Я думал, когда ты дойдешь до этой шутки? Я уже надеялся, что ты не дойдешь до нее.
3: Это не шутка, мешок всегда рядом.
1: Я понял. Друзья, хорошего вам понедельника. Спасибо большое за это утро. Завтра с вами услышимся. С вами были Вейкаперы и Никита Стас и Аня.
2: Отличной недели, ждем завтра.
3: Всем отличного путешествия в этот день.
1: Пока. Вейкаперы на рекорде.

Йоу, всем понедельника, я Никита Бурягин, и у нас 11.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Я с вами задержусь на ближайшие 3 часа, чтобы лучшую танцевальную вам поставить, рассказать, что будет, ну и полезной информацией тоже поделиться. Одна из таких, что у нас есть приложение Радио Рекорд, которое обязательно нужно скачать, у нас есть соцсети, на которые обязательно нужно подписаться, как минимум вот 2 новинки прошлой недели, сегодня и сейчас совсем скоро прозвучат в этом часе. Благодаря вашему голосованию все ВКонтакте происходит, поэтому подписывайтесь туда, реагируйте на все посты, голосовалки там тоже всяческие есть, активности и так далее. Телега функционирует, и канал в Максе тоже есть, мобильное приложение, анонимный чат со студией, ведущим, всегда что хотите, можете написать негатив, позитив, что-то ровное, обычное, привет передать нам лично в студию, ведущим тоже можно. Мы ждем ваших сообщений вообще везде, где только это возможно. Ну а теперь, когда все на все подписались, настроение отличное, сегодня понедельник, бодрости, позитив, конечно же, остались. 11.00 только, самое время разогнаться, чтобы до конца недели хватило. Ну, а мы рекордом, конечно же, вам в этом поможем. Поставим лучшую танцевальную, которая только существует. Например, в этом часе Джон Кей and Артемас Триго. Топик в этом часе Lucky Ones. Алло, Джанифер Лопес.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.

Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Рекорд Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году в ответ на западные санкции против России. Согласно указу, ограничения будут действовать еще 2 года по 31 декабря 2028. За первую неделю работы 5G средние скорости мобильного интернета в России выросли на 15%, сообщили эксперты. Запуск связи пятого поколения на частотах для LTE состоялся 11 сентября. Основного прироста скоростей стоит ожидать, когда 5G будет запущен на новом диапазоне, говорят представители операторов. При этом, по словам экспертов, уже сейчас пользователи могут заметить снижение задержек сигнала. Российская теннисистка Анна Блинкова сменила спортивное гражданство. Теперь на турнирах 94-я ракетка мира будет представлять Францию. Об этом сообщили в Женской теннисной ассоциации.
2: Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
10: АО .банк. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на .com 18+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сектор приз на барабане. Буква.
2: Назову слово целиком. Фантастика.
1: Верно.
2: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купоны. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный. 24 октября. ТРК «Фантастика».
3: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
6: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
5: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
5: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42. Для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дел накопилось.
8: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит Ломбард». «Фианит Ломбард». Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. О «Фианит Ломбард». Украина 102-740-37-67-368. 18+.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru.
14: 0+.
1: Record Dance Radio.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: чуждая реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. «Точка.банк».
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
9: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Дэнс Радио.
11: Рекорд.

0: Record. Реклама.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

5. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
3: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
9: Новый

0: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй». Мобильное приложение от платежной системы «Мир».
8: Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
2: Серьезно? Так дешево?
1: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
2: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
3: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
4: В интернете наберу prismaokna.ru.
5: Подробности на сайте.
6: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Record. Dance Radio.
1: В эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие три часа я проведу с вами, когда, как не в понедельник, разговаривать об исследованиях. Я нашла еще одну причину иногда откладывать телефон и возвращаться в реальность. В общем, история такая. Ученые изучили 559 молодых взрослых и обнаружили связь между мечтательностью и зависимостью от социальных сетей. Это не просто залипнуть и помечтать там на время, кажется, да, таким безобидным. При таком состоянии человек может настолько погружаться в вымышленные сценарии, что это начинает мешать его учебе, работе, общению и просто реальной жизни. То есть иногда, конечно, помечтать очень здорово, круто, поставить какие-то цели, но иногда опасно там просто застрять. Исследователи предполагают, что бесконечная лента контента может поддерживать такое погружение в виртуальный мир, и вы начинаете прямо верить в то, что вы увидели в интернете и представили в своей жизни. Но важно, речь именно о связи, а не о доказательстве, что рилсики сами по себе вызывают это состояние. Короче, если вы прям сильно перед сном смотрите много-много коротких видео, то давайте все-таки прекращать. Не до состояния еще один ролик и спать, вот это все отбрасываем. Ну, а мне, конечно, после такой новости стало очень интересно спросить у вас, вы когда-нибудь настолько уходили в свои фантазии, что прям забывали, что вообще собирались сделать? Пишите мысли в чат рекорда, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Клевая работа от Рафаэль, Gotta Be Cool. Дождемся Body Talk от Али Фабиан. Чуть позже здесь появится Another Take to You. Еще дождемся Tom Boxer Morena. Начать этот час предлагаю с Бауса и треком Magnetic. Это рекорд Dance.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Sequoia Park – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Park – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
5: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
7: Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
6: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
7: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
9: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
10: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: На прошедших выборах недействительными признали 36 850 бюллетеней на 20 участках в 12 регионах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Также зафиксировали два случая вброса бюллетеней. Виновных обещают привлечь к ответственности. При этом случаев непризнания итогов голосования на участках не выявили. Мошенники начали рассылать россиянам поддельные уведомления о якобы совершенной оплате нового iPhone криптовалютой, сообщили эксперты. Аферисты предлагают отменить или подтвердить покупку по ссылке либо через звонок в службу поддержки. Письма приходят с поддельных адресов Apple Store, платежных систем и магазинов, отметили они. Артем Дзюба задумался о завершении карьеры. 38-летний футболист признался, что пока не видит смысла продолжать без возможности играть за сильный клуб. Последней командой Дзюбы был Акрон, сейчас он находится в статусе свободного агента. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14-81 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1=3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
5: В интернете наберу prismaokna.ru.
6: Подробности на сайте.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: семечки Джин. Знаем, любим и едим.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: Трудный ребенок. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Radio. Record.
1: Это главная танцевальная России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Буду с вами еще час. И теперь даже поездку на выходные можно официально назвать работой над собой. Сейчас расскажу, что имею в виду. Ученые выяснили, что смена обстановки может положительно влиять на качество жизни, какой бы продолжительной она ни была. Новые места, маршруты и даже какие-то небольшие бытовые сложности, которые, возможно, вас заставляют нервничать, на самом деле заставляют мозг адаптироваться и выходит настоящая тренировка стрессоустойчивости в реальных условиях. Причем эффект может быть особенно заметен у людей, которым обычно, как-то сильно сложно выходить из зоны комфорта. Так что вывод ученые делают такой. Для перезагрузки не обязательно исчезать на месяц, брать большой отпуск. Иногда достаточно просто уехать куда-нибудь на пару дней, даже на один день. Да даже просто прогулка между делами станет очень даже полезной. Короче, все ваши траты на путешествия, поездки теперь можно называть инвестицией в психологическую устойчивость. Вот запомните этот момент и следующее путешествие планируйте именно под этой эгидой. Ну что, берем билеты в Питер или куда-нибудь еще, пишите в чат мобильного приложения Радио Рекорд, какие у вас намечаются в ближайшее время поездки, а я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новая работа от Систек, Мури, Тока-Тока. Еще один свежак от Иман Бек, No Matter What. Еще в часе появится Джон Кей, Калабрия. Еще дождемся Метрода, I Need Your Loving. Открывает этот час диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мичико. Это Рекорд, Дэнс, Радио.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru.
4: 0+.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
7: Ты у меня столкал.
6: Молчи давай.
5: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Радиорекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
8: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что подвижек в переговорном процессе по Украине пока нет. При этом в Кремле рассчитывают возобновить трехсторонние переговоры и продолжить попытки решить ситуацию мирным путем в ближайшее время. Разработанная Google ИИ модель Gemini в ходе проверки ее возможностей в сфере кибербезопасности получила доступ к интернету и взломала систему трех компаний, сообщили VS Journal и ряд других СМИ. Взломы произошли в мае во время тестов независимых компаний. Информацию об этом подтвердили в самой Google. Там заявили, что во всех трех случаях Gemini в итоге прекратила эти действия. Сборная Южной Кореи включили гимн «Северный» перед матчем на Азиатских играх. Организаторы быстро поняли, что что-то пошло не так, и остановили гимн после того, как им указали на ошибку. Южнокорейский олимпийский комитет уже оформил официальные протесты, потребовал извинений и гарантий, что такой конфуз больше не повторится. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 11 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама. Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
1: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202 0270.
3: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
4: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает, а каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Главная танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Еще час я буду с вами. Осень набирает обороты, и время думать о том, как же ее сделать более уютной, что ли. Конечно же, просмотром любимых фильмов. Ну и сейчас, в конце сентября, самые стереотипные — это, конечно, сумерки. И их даже вновь показывают в кинотеатрах. Так вот, в России появились специальные тихие сеансы «Сумерки». Они называются «Мой первый раз». Их придумали для того, кто впервые смотрит эту культовую историю. Зрители просят не кричать, не цитировать реплики всем залом, как это обычно, кстати, бывает. Ну и, конечно, сохранять спокойствие при появлении главного белокожего вампира. Короче, никаких комментариев, только полное погружение в фильм. Ну а повторный прокат «Сумерок» тем временем уже собрал более 150 миллионов рублей. Как вам такое для фильма 8-летней давности? Но главный вопрос. Если нельзя всем залом орать любимые реплики и реагировать на каждый взгляд Эдварда, то вообще тогда зачем нужны «Сумерки»? Если у вас есть ответ на этот вопрос, и если вы уже этой осенью пересмотрели «Сумерки», ну или если вы вдруг их еще не видели, в общем, пишите обо всем этом в чат рекорда, обсудим легендарную сагу вместе под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Новый трек от Topic, «Lucky Ones». Свежак от Армина Ван Бюрена, «Tokas Miracles». Еще в часе появится «Meet Me in the Dark» от Тэй. Дождемся «Gravity» от «All Things Break». Откроет этот час «Алок» и «Калит», «Dive into me» и все это рекорд «Dance» радио.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Вот что бы ты запретил, если бы у тебя была неограниченная власть? Ну, вот, например, запретил бы на небольшое время радио Ваня, чтобы у вас было время аудиторию переманить на рекорд.
2: А? Я хочу понять, а есть ли другой способ? Или вот только запретить?
3: Я, кстати, был на радио Ваня, не поверите, да, но там вообще просто огонь. Там... Я хотел вам кое-что рассказать, что ваше испуганное лицо.
1: Это ужас, раскройте мне тайну.
3: Да, нет, не надо.
1: Так, а вот Оксана пишет. Я бы запретила какать в офисах.
2: Да. Значит, не во всех офисах запрещено. Да, в некоторых офисах какают именно прямо в них. Ну, не в туалете.
1: Это вы про радио.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
5: В интернете наберу prismaokna.ru.
6: Подробности на сайте.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: По субботам в 17.00. Категория 16+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Никол Пашинян заявил, что отношения Армении и России неизбежно изменятся. По словам армянского премьера, это не зависит от конкретного человека или политической силы. Отношения двух стран уже не будут такими, как прежде, отметил он. Выборы в российском посольстве в Вашингтоне прошли спокойно. Утром 20 сентября у здания не было протестующих, а доступ на избирательный участок оставался свободным. За порядком внутри и снаружи следили сотрудники охраны, при этом обстановка, по описанию корреспондента «Коммерсанта», оставалась спокойной и доброжелательной. Учебная нагрузка для учеников 10-11 классов России может вырасти с 1 сентября следующего года. По данным некоторых СМИ, новый федеральный стандарт среднего общего образования якобы устанавливает для старшеклассников от 2312 до 2516 часов на учебу. Прежний минимальный порог составлял 2170 часов. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы обсуждаем, как вы тренируете мозг. Я помню, случай был. Сидел я в одном заведении, и вот там официант тренировал свой мозг. Он не записывал заказ. Нас было человек 5, наверное, и вот он запоминал. Парень так и подходил еще раз, наверное, 7. А вам вот соус, я забыл. Вы заказывали там бифштекс. Какой прожарки?
2: Он хотя бы повторил же заказ в первый момент.
1: Конечно, повторил, но дальше он его забыл.
3: Тут такое дело, он тренировал не только мозг, но и ноги, видимо.
1: Наверное, он тренировался.
3: Он очень частенько к вам ходил.
1: Тренировался полностью.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в Маш-крепеж НН. Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
8: Запомни план Б. Помочь будет рад в любой ситуации. Фианит Ломбард. Фианит Ломбард. Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Фианит Ломбард». Украина 102-740-37-67-368. 18+.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Есть для вас новость, но это даже не новость, а что-то, знаете, что-то из области наших фантазий, я бы это так назвала. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил переносить столицу каждый год в новый город. Ну, конечно, в шутку, с одной стороны. С другой, давайте разберем более детально. В общем, мэр ответил на вопрос о том, как же сделать Россию более комфортной для жизни. По его версии, ежегодный перенос столицы мог бы осчастливить регионы. Ну вот, однако, мировая практика доказывает, что такое все же, ну, бесполезно и, наверное, даже бессмысленно. Мировая практика, то есть где-то уже столицы переносили. Друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение «Радио Рекорд». Ну, давайте как-нибудь будем выбирать вместе, да, допустим, 2027 год. Давайте пофантазируем. Вот какую бы столицу вы в нашей стране назначили? Какой город? Пишите. Будем смотреть, будем выбирать. Все в теории, конечно. В этом часть у нас новинка. Это «Беовульф» и «Радио Рекорд». «Феникс». Оффенбах и Miles Away. Также Gearbox, Graceland. И, конечно, Али Фарбин, Body Talk.

0: шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд Релиз». «Рекорд». Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Сектор приз на барабане. Буква.
5: Назову слово целиком. Фантастика.
4: Верно.
5: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купон. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный. 24 октября. ТРК «Фантастика».
6: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
7: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
8: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
9: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами.
12: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
13: Подробности на сайте oceanisdefisaquapark.ru. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
14: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
15: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
16: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
17: Серьезно? Так дешево?
16: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
17: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не оферта.
18: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
19: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
18: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
18: На телеканале «Ю».
2: Для зрителей старше 16 лет.
11: В зоопарк «Мадагаскар» поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru. 0+.
6: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Почти 450 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы на фоне самой массированной атаки беспилотников на столицу, следует из данных онлайн-табло. Аэрофлот и «Победа» утром сообщали, что вынужденно корректируют расписание ближайших полетов. Явка на выборах в Госдуму за рубежом оказалась чрезвычайно высокой. Она превысила динамику предыдущих выборов, заявила Мария Захарова. Она также назвала лидеров. Наиболее активными избирательными участками оказались Ереван, Белград, Кипр, Кишинев, Пхеньян, Пхукет и Казахстан. Если неизвестный по телефону сообщает человеку об оформлении на него кредита, необходимо сразу прекращать разговор. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС. Затем нужно перезвонить в организацию или банк и уточнить, действительно ли такая операция проводится. Также стоит сообщить об этом полиции. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк.
8: Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-9840 0+.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.

Почему стикеры, напоминающие о срочных делах, уже через полгода отклеиваются?

0: Рекорд. Реклама.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
3: Потому что гвозди надо надежные покупать.
4: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш Крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
5: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
9: Застройщик ООО «СЗ Воровского 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
11: В интернете наберу prismaokna.ru.
12: Подробности на сайте.
13: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
14: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.

0: семечки Джин. Знаем, любим и едим.
1: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
2: Exit. Born for more.
1: Реклама, не оферта.
3: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает, а каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: Трудный ребенок. Сегодня. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
7: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика. Бизнесу быть. «Точка Банк».
5: АО «Точка» — программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на «Точка.ком» 18+.

0: радио.
1: Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, давайте к безусловно приятным новостям перейдем прямо сейчас. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Вола, Кайбаска, Алексей Юнион, Одиссей, Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны уже в день шоу 3 октября. Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности ищите на сайте radiorecord.ru 18. Плюс шаус в этом часе Winter Culture Take Me. А еще Swedish House Mafia Happiness is All Set. И непременно Max Steiner Love Forever. Также Cardfish That Girl. Джигоя прямо сейчас, Мичико, и все это Рекорд Дэнс Радио.

директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Вот что бы ты запретил, если бы у тебя была неограниченная власть? Ну, вот, например, запретил бы на небольшое время радио Ваня, чтобы у вас было время аудиторию переманить на рекорд. А?
2: Я хочу понять, а есть ли другой способ? Или вот только запретить?
3: Я, кстати, был на радио Ваня, не поверите, да, но там вообще просто огонь. Там... Я хотел вам кое-что рассказать, что ваше испуганное лицо.
1: Это ужас, раскройте мне тайну.
3: Да, нет, не надо.
1: Так, а вот Оксана пишет. Я бы запретила какать в офисах.
2: Да. Значит, не во всех офисах запрещено. Да, в некоторых офисах какают именно прямо в них. Ну, не в туалете.
1: Это вы про радио.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
5: Exit. Born for more.
6: Реклама. Не оферта. Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено.

0: Подробности в гипермаркетах «Топ Лента».
1: Вы просили, вы ждали его все лето. И он снова с нами. Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
2: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
3: Радиорекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: На прошедших выборах недействительными признали 36 850 бюллетеней на 20 участках в 12 регионах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Также зафиксировали два случая вброса бюллетеней. Виновных обещают привлечь к ответственности. При этом случаев непризнания итогов голосования на участках не выявили. Мошенники начали рассылать россиянам поддельные уведомления о якобы совершенной оплате нового iPhone криптовалютой, сообщили эксперты. Аферисты предлагают отменить или подтвердить покупку по ссылке либо через звонок. Звонок в службу поддержки. Письма приходят с поддельных адресов Apple Store, платежных систем и магазинов, отметили они. Артем Дзюба задумался о завершении карьеры. 38-летний футболист признался, что пока не видит смысла продолжать без возможности играть за сильный клуб. Последней командой Дзюбы был Акрон, сейчас он находится в статусе свободного агента. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Привет, вы кто?
12: Мы мини-лента.

0: 8-32-04-86-05, город Санкт-Петербург.
1: «Волга» — европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 11 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
7: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дел накопилось.
8: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит Ломбард». «Фианит Ломбард». Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Фианит Ломбард». Украин 102-740-37-67-368. 18+.
9: «Мамма Мия». С 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк «Слоны и тигры». Экзотические животные. Клоуны. Акробаты. Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: кому вы отдадите предпочтение в сентябре. Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация
1: актив 2026 года выпуска. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru. We'll be right back.

Друзья, привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Заглянула в календарь. У нас сегодня, оказывается, некий день поиска сказок. Знаете, я вот думаю, что их искать-то, эти сказки? Они же так на каждом шагу. Особенно вот те, кто в отношениях. Друзья, вы же помните, да, что зачастую вторая половина иногда, ну, бывает всякое, вешает нам лапшу на уши. Сказки некие рассказывают, так и заливает в уши. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте о той самой лапше. Что же вам такое пообещала вторая половина в свое время? Какие золотые горы, в чем вас обманули? Давайте повспоминаем, пишите, будем читать обязательно. Иманбек в этом часе, no matter what. А еще Fast Boy Music Sounds. Обязательно Afrojack Line. Боксер будет обязательно и Морена. Прямо сейчас Алок и Халид. Dive into me. Все это Рекорд. Dance Radio.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы обсуждаем, как вы тренируете мозг. Я помню, случай был. Сидел я в одном заведении, и вот там официант тренировал свой мозг. Он не записывал заказ. У нас было человек 5, наверное, и вот он запоминал. Парень так и подходил еще раз, наверное, 7. А вам вот соус, я забыл. Вы заказывали там бифштекс. Какой прожарки?
2: Он хотя бы повторил же заказ в первый момент.
1: Да, конечно, повторил, но дальше он его забыл.
3: Тут такое дело, он тренировал не только мозг, но и ноги, видимо.
1: Наверное, он тренировался.
3: Он очень частенько к вам ходил.
1: Тренировался полностью.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
5: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона,

0: 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
1: Сектор приз на барабане. Буква.
2: Назову слово целиком. Фантастика.
1: Верно.
2: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купоны. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный. 24 октября. ТРК «Фантастика».
3: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
0: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
7: В интернете наберу prismaokna.ru.
8: Подробности на сайте.

0: семечки Джин. Знаем, любим и едим.
1: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
2: Серьезно? Так дешево?
1: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
2: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году в ответ на западные санкции против России. Согласно указу, ограничения будут действовать еще 2 года по 31 декабря 2028. За первую неделю работы 5G средние скорости мобильного интернета в России выросли на 15%, сообщили эксперты. Запуск связи 5-го поколения на частотах для LTE состоялся 11 сентября. Основного прироста скоростей стоит ожидать, когда 5G будет запущен на новом диапазоне, говорят представители операторов. При этом, по словам экспертов, уже сейчас пользователи могут заметить снижение задержек сигнала. Российская теннисистка Анна Блинкова сменила спортивное гражданство. Теперь на турнирах 94-я ракетка мира будет представлять Францию, об этом сообщили в Женской теннисной ассоциации. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: Dance Radio.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Вот что бы ты запретил, если бы у тебя была неограниченная власть? Ну вот, например, запретил бы на небольшое время радио Ваня, чтобы у вас было время аудиторию переманить на рекорд.
2: А? Я хочу понять, а есть ли другой способ? Или вот только запретить?
3: Я, кстати, был на радио Ваня, не поверите, да, но там вообще просто огонь. Там... Я хотел вам кое-что рассказать, что ваше испуганное лицо.
1: Это ужас, раскройте мне тайну.
3: Да, нет, не надо.
1: Так, а вот Оксана пишет. Я бы запретила какать в офисах.
2: Да. Значит, не во всех офисах запрещено. Да, в некоторых офисах какают именно прямо в них. Ну, не в туалете.
1: Это вы про радио.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit-центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
5: Exit. Born for more.
6: Реклама, не оферта.
7: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крафт-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд». Это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, как всегда, для тебя все стабильно. По будним дням, в течение часа мы как давай обсуждать всякие новости. Только держись. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да. В эпоху, когда в мире вообще и в нашей стране, в частности, согласно известному социальному феномену фальсификации предпочтений, то есть когда открыто высказываться небезопасно, и люди начинают публично соглашаться с одобряемой позицией или просто молчать, когда официальные лозунги и публичные заявления перестают отражать реальное общественное настроение, важно не то, что люди говорят, и даже не то, что они делают. Важно то, что они думают. А что они по-настоящему думают, не знает никто. В том числе и мы, но нам совершенно не важно, что вы и герои новостей, которых мы обсуждаем там по-настоящему себе, думают. Нам-то как раз важно, что они говорят. По крайней мере, здесь, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Канье Уэст, инопланетянин и бегемот проголосовали на выборах в Госдуму. Такой дипфейк показала глава ЦИК Элла Памфилова, назвав подобные ролики потенциальной угрозой. За кого именно проголосовали рэпер, пенсионерка с бегемотом, инопланетянин и Джокер, в сгенерированном видео не уточняется.
2: А вот это вообще-то самое главное. За кого проголосовали? Ну, там, к нашей пенсионерке, да? Там вопросов нет.
1: Вообще.
2: Она, уверен, правильно проголосовала. Пусть даже и с бегемотом. Если, конечно, бегемот тоже пенсионер, тогда все ровно, да? Но, то есть, Канье Уэст там, да? Ну, тут тоже все норм, он почти наш, он же в Россию собирался, да? Там, видимо, тоже все правильно.
1: И по независимым от него причинам не приехал.
2: Конечно,
1: он хотел.
2: А если приехал, проголосовал бы тоже, наверное, за шамана. А вот кто там еще? Инопланетянин. Вот тут, конечно, вопросики. Потому что инопланетянин — это почти и на этот, вы сами знаете, кто.
1: Не, но все-таки инопланетянин.
2: Нет, подождите,
1: а за кого? Ни в чем плохом замечен не был.
2: Нет, но все равно, нет, секунду, зачем там инопланетянин? За кого? За какого-нибудь иноябло бы проголосовал, наверное. А там еще какой-то Джокер вылез. Причем, причем в новости тоже. Смотрите, сначала там звучало, как там, типа, Канье Уэст, да, инопланетянин и бегемот проголосовали на выборах в Госдуму, а потом в конце новости: за кого именно проголосовал рэпер, пенсионерка с бегемотом, инопланетянин и Джокер, неизвестно. Что за Джокер?
1: Что такое? Что там этот Джокер? Там пенсионерка как Джокер выскочила. В начале новости ее не было, а в конце появилась. С бегемотом. Внезапная бабка такая.
2: Если пенсионерка, это, конечно, хорошо. Но Джокер-то это как раз и есть самый опасный персонаж. И, кстати, правильно, что Элла Памфилова, да, назвала такие ролики потенциальной угрозой. Потому что Джокер самый опасный. Потому что ты никогда не знаешь до конца, за кого он проголосует. Даже с бегемотом проще. Да, он с пенсионеркой пришел.
1: Да, под присмотром. Да. Мы надеемся, что Джокер тоже пришел с каким-нибудь пенсионером или пенсионеркой.
2: Я надеюсь, потому что просто Джокеры нам на выборы не нужны, конечно. Даже инопланетяне лучше. Их, если что, можно отправить обратно.
1: Обратно, да.
2: На планету. А, значит, что там Канье Уэст, инопланетяне, бегемот проголосовали... значит, проголосовали на выборах. Такой дипфейк показала... Я не очень понял, а в чем гениальность этой идеи? В чем смысл этого ролика?
1: Ну, угроза. Хотя это тоже странно. Какая если угроза? Это угроза, потенциальная.
2: Нет, я имею в виду те, кто его придумал.
1: А-а-а.
2: В чем смысл? Я понимаю, там, ну, какой-то смысл там. Вот все они пришли, если бы в конце всех там, не знаю, всех побила и раскидала пенсионерка. Там, бегемота под зад. Инопланетянина там в зеленое рыло. Джокера на пику валету. Вот тогда хорошо, тогда понятно. А так в чем смысл?
1: Ну, не знаю. Может быть, это тут сказано, что этот ролик продемонстрировала Элла Памфилова.
2: Да.
1: Может быть, она как бы понимая, что нельзя его демонстрировать целиком, финал не показала.
2: Значит, там было что-то другое.
1: Это было.
2: Выходит Джокер.
1: Есть же какая-то потенциальная угроза. То есть, да.
2: С бегемотом.
1: Бегемот за Джокером, Джокер за бегемотом там... Канье Уэст пристроился тоже, да, дед за репкой.
2: Такое нам не надо. Да, тогда все правильно. И действительно, такие ролики нам не нужны. Но понимаете, какая штука? Вот настроение у нас, как всегда, здесь инопланетное. Такое немножко бегемотное, да? Но как мы можем проигнорировать главное событие, которое произошло на выходных? Собственно, выборы. Но... Конечно, нас не интересует, да и мы не собираемся спрашивать, за кого ты голосовал, потому что это спрашивать неприлично, это дело личное, как свидание. Но Если ты ходил на выборы, нас интересует все вокруг интересное. Да? Что возле, что видел, да. Что слышал, что нюхал. Да, некоторые, вот я у меня давно был знакомый, я уж не знаю, где он всегда ходил на выборы там, где был хороший кофе наливали.
1: Там пирожки дают, да.
2: Да. Вот, где ты был, если был, а если не был, тогда у нас к тебе тоже вопрос. А чем ты заменил такое важное событие? Куда ты ходил вместо выборов?
1: Какая у тебя веская, уважительная причина?
2: Причина, да, что ты этого не делал. Ты все понял, обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России сварили пиво со вкусом питерской соли и вишни. Пивовары решили сыграть на контрасте соленого и сладкого. По их словам, необычное сочетание должно создать отличный тандем.
2: Сварили пиво со вкусом питерской соли? Это какой такой питерской соли? Это той самой не очень соленой?
3: Не, с нормальной. Какой надо соли сварили? И не в России сварили, а в Питере не сварили. Как бы.
2: А что, Питер не Россия? Не, подождите, а что у нас в Питере? Какая-то особенная соль со вкусом Эрмитажа? Или со вкусом Александра Друзья?
3: Или какая? Или Лурье, чтобы... Если вы понимаете,
2: со вкусом культуры. Да, я понимаю. Значит, пивовары решили сыграть на контрасте соленого и сладкого. А сладкое это что? Это знаменитый какой-то питерский сахар? Муринский тростниковый какой-то?
3: И вишенка, да.
2: На торте. Та самая, да? Знаменитый сахарок из Шушар. Асламбек сварил. Какой сахар? О чем идет речь? Я не понимаю.
3: Ну, какой-то, если соль соленая, как мы все знаем. Даже те, которые в Питере посыпают вот снег и гололедицу. То вишня с сахаром сладкая.
2: А вы думаете, это соль, которую посыпают? Вот эту соль имеет в виду?
3: Я надеюсь.
2: Да, конечно. Это та самая наша питерская соль, из которой бы мы хотели пиво, да?
3: Ну, нет, мы не хотели бы пиво, но...
2: Ну, они уже сварили.
3: Уже поздно. Не спросив, как бы, да.
2: Ну, знаете, надо вот тут, я не знаю, конечно, что тут к чему, но надо признать, что маркетинг просто идеальный, да? Ведь смотрите, ведь даже мы попались на эту соль. Потому что стоит производителю упомянуть соль, и мы уже обсуждаем.
3: Питерскую.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Казанков направил обращение в Следственный комитет с требованием проверить произошедшее.
1: Подождите, так а что, все правильно, все нормально? Знаете, наблюдатели ушли, а она пришла. Все по-честному, дождалась ухода наблюдателей. То есть, смотрите, пока наблюдатели наблюдали, она ничего в урну не опускала. Наблюдатели наблюдать перестали, положила пачку в урну. Логично же, да?
2: Ну, да, а чё это наблюдатели ушли, а она осталась? Ну, чтобы они сидели там наблюдать. Ты пришел наблюдателям наблюдать, так наблюдай.
1: Это другая игра. Смотрите, там в этой игре все правила соблюдены. Смотрите, время наблюдения закончилось. Это как в мафии. Помните, да, там наблюдатели уснули, проснулись люди с пачками бюллетеней. Возможно, так сказать, ну, по этим правилам все отлично. Скажешь, наблюдатели, да, есть, спокойно наблюдают. Перестали наблюдать, делай, что хочешь.
2: Делаем,
1: да,
2: вместе общее, да, дело. Да.
1: А разве мы, люди, вот просто мы, в жизни, мы не так себя ведем? Ведь смотрите, ведь когда за нами наблюдают, мы все паиньки, все красавчики, все такие приличные, как джентльмены на балу. А как только наблюдателей за нами нет, снимаем штаны и понеслась. Да?
2: Ну что, да, нет, не да. Потому что некоторые снимают штаны при наблюдателях. Ну, есть нюанс.
1: Вот, а это стыдливая женщина. Смотрите, она не сняла штаны при наблюдателях. Она даже ждалась, пока они ушли. Но там еще было сказано, что я опустила пачку в урну прямо под объективом. Ну, а перед объективом, может, она фотогеничная? А там было сказано, что она красивая?
2: Ну, это киногеничная.
1: Ну, да, я надеюсь. Да. Нет, ну я в любом случае уверен, что она симпатичная. Наверное, даже с новым маникюром, может, даже грудь новая. Может, захотела просто, ну, показать. Ну, просто, ну, был грех, понимаете? Ну, объектив.
2: А еще бюллетени эти завалялись откуда-то.
1: Ну, это не важно. Да. Ну, и потом, насчет бюллетеней, которые она подбросила. А мы же не знаем, за кого. Может быть, она вбросила за хорошую партию? За наших?
2: Ну, за какую бы ни бросила, все хороши.
1: Конечно.
2: Которые прошли.
1: Да? Значит, какая разница?
2: Допустили до выборов, да, как бы?
1: Да? Я уверен, что это не за какого...
2: допустили там...
1: конечно, не за каких-то там...
2: Там этих вот, которых не допустили.
1: Это все, вот. И, кстати... А где пачка сейчас?
2: Где-то на урне где.
1: В хорошем смысле.
2: Холбасалные лучше.
3: Новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на рекорде.
4: Record release. Record. Dance Radio.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Соревнования по шлепкам по заднице придумали в Румынии. Участницы по очереди со всей силой бьют друг друга по ягодицам, нанося по 8-10 ударов. Затем судьи и зрители оценивают результат, а победительницей становится та, которой удалось нанести сопернице больше повреждений. Чемпионаты уже собирают тысячи зрителей на стадионах и миллионы просмотров в соцсетях.
2: А в чем смысл этой игры? А кто выиграл? Или здесь выигравших нет, победила дружба и жопа?
3: Ну, как бы да, как и на Олимпиаде, как бы главное это же участие.
2: Нет, ну, нет,
3: не, ну так кто нанес больше повреждений, нам сказали. Вот,
2: не, для... Ну, а кто? Подождите, того, кого шлепали, значит, он тоже принимал участие в соревновании? То есть зад тоже же какую-то роль, значит, здесь тоже играл? Значит, победил кто там, самый задостойкий? Самые толстозадые, у кого как бы такая задень непрошибаемая. Причем там же было сказано, бьют типа со всей силы. Со всей силы это я так понимаю, чтобы зад через рот выбить, да? Типа такой как бы задобоулинг.
3: Чтоб
2: да?
3: Победить, знаете, такой дух соревновательный настоящий такой.
2: Нет, ну бить со всей силы, с какой смысл? Чтобы что? Вот, то есть, смотрите, вот я имею в виду, что, например, там, в том же боулинге нужно кинуть там правильно. В бильярде там шар, чтобы выбить. А здесь выбить что?
3: Ну, а тут как в боксе, если в нокаут определил как бы человека через попу, все, победил, там считают рефери, там, 1, 2, 3, 4.
2: Вы что, были в жюри, что ли? В комиссии?
3: Я теоретик, я представляю.
2: Где-то видео это видели? Ну, а как, подождите, а за правилами, за честностью этого поединка кто-нибудь следил? А вдруг, вот представьте, да, вот среди участников все нормальные, все честные, и один затесался любитель БДСМ. А это уже нечестно, потому что он сможет и год шлепков по заднице вытерпеть. Да, правда, такого сразу просто вычислить. У него по сияющему лицу.
3: Да, да, и по мозолистой попе. Ну, там, знаете, он такой от шлепков такая, ну, как бы, знаете, загрубела кожа.
2: Да,
3: да. Непробиваемая такая, да?
2: Да, поэтому...
3: Кора тогда это называлось, как на дубе.
2: Или, то есть, тогда я не понял, или тогда это соревнование не для тех, кого бьют по заднице, а для тех, кто бьет. То есть конкурс на сильную руку, в хорошем смысле. То есть, и выиграл тот, у кого рука как бы выдержит, да? У кого рука не разбилась, а зад не облупилась, там не треснула, так?
3: Да, то есть сначала там одна бьет другой, потом другая бьет, а потом сравнивают попы. У кого больше повреждений, тот и победил.
2: А почему, кстати, участница, а что только участница? А мужикам что, участвовать нельзя? То есть похлопать по заднице мужика в рамках, там, не знаю, конкурса и помощи бездомным детям. Что только женщины? Это несправедливо. Я знаю мужиков, к сожалению, не лично, которые тоже бы хотели поучаствовать. Знаете, посоревноваться с силой ягодиц. А то, значит, там все борьба, штанга, там армрестлинг, сила рук. А как насчет силы мужских ягодиц? У кого прочнее? Знаете, даже слоган есть такой, помните? Так, ребята, не годится, подставляй-ка, знаете, вот. И почему бы для мужиков никак?
3: Ну, смотрите, а? Это как бы все правда. Это же, ну, давайте будем откровенны. Спорт сейчас большой, да, высоких достижений, как я бы сказал. Вот такой вот. Как, впрочем, и это вот соревнование по шлепкам по ягодицам. Это коммерческая история, да, как бы. Ну, аудитория,
2: да, увы.
3: И тогда просто, понимаете, они потеряют мужскую аудиторию, если там будут не женщины друг друга шлепать по попкам.
2: Ну, зато приобретут какую-то.
3: Вот
2: бабушки любят.
3: Даже в Румынии как бы потеряют мужскую аудиторию.
2: А как вот... Вот это конкурс. Это конкурс же, да, было сказано? Соревнование.
3: Соревнование.
2: Да, ну, хорошо, соревнование. А в каком он разделе? Это вот интеллектуально-познавательное? Это типа что? Вот у них, может, аналог как нашего «Что, где, когда»? То есть, там, может быть... Кстати, как он называется там? У нас «Что, где, когда»? Там «Зад, рука, да», да? Скажем. Что это за соревнование, конкурс или что угодно? Знаете, у меня такое ощущение... Где его придумали? Как будто, знаете, как будто его придумали в Румынии.
3: Да, у меня тоже такое подозрение возникло, когда мне сказали, что придумали в Румынии.
2: А он в Румынии придумал?
3: А я потом начал что-то подозревать начал, да.
2: Да, я просто изначально вот такой могли придумать только в Румынии.
3: Ну, хотя, знаете, я как бы я готов оспорить первенство Румынии. Мы как бы шлепали еще в школе, как бы. Но далеко не в румынской.
2: Но бесплатно, без соревнований,
3: да,
2: без выгоды.
3: Да.
2: А это как бы такое румынское «Что, где, когда». И, кстати, вот действительно, то есть, смотрите, если это «Что, где, когда», так просто, значит, что, ну, понятно, что это зад, где, кстати, где это, где-то, может, в подвале,
3: в Румынии.
2: А когда?
3: Вчера.
2: Тогда все понятно.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Коми нашли 48 бюллетеней с заранее проставленными галочками за одну из партий. Памфилова назвала произошедшее возможной провокацией. Бюллетени обнаружили на участке в Сыктывкаре и изъяли как вещественные доказательства. А МВД начала проверку.
2: Глава ЦИК заявила, что виновных в любом случае жестко накажут.
3: Жестко накажут? Это в смысле их выпарят? Ну, я надеюсь, не как в Румынии, вот, не рукой.
4: Потому что нормально.
3: Потому что не наказание, это соревнование.
4: Хотите, как в Румынии?
3: Да, нет, не хочу. Хочу как-то по-другому. И что там в Коми? Я слушался, в Коми? Я подумал, кто в Коми? А потом, слава богу, что это в нашей Коми. Нашли 48 бюллетеней с заранее проставленными галочками за одну из партий. А за какую? Мне было сказано. Может быть, это за АДН, за вот альтернативу для Германии? Она же как раз победила тоже вчера.
4: Альтернатива для Германии победила в передней Померании. Хотя про заднюю Померанию нам ничего не сказали.
3: А за какую? Может, это, знаете, есть вот во Франции такая партия, я не знаю, еще есть, она была, такая партия вареной лягушки. Или есть такая партия коренных шаманов и партия викингов в Скандинавии, в Северной Европе где-то.
4: Но это у них, а у нас в Коми свой путь. У них там вот...
3: Да, хорошо, тогда объясните мне. Значит, в Коми нашли 48 бюллетеней с заранее проставленными галочками за одной из партий. Но почему 48? Почему не 50? Что, не успели поставить две, увидели погоню, пора бежать или что?
4: Ну, сколько было, столько и вбросили. Это дело простое.
3: Нет, 48 галочек. Смотри, а может быть, наняли только 48 по человеку на галочку, например, да? А что такое 48? Почему-то для меня вот эта цифра засела. Что такое 48? Да, вот в биологии 48 — это число хромосом у некоторых животных, у хомячков, например. Может, хомячки были? Или... А, знаете, кстати, что такое 48? 48.
4: Поделиться это... просим. 21 ем 1. 48 поделиться
3: это
4: просим.
3: Это тоже версия. Но у меня есть круче. 48 — это вообще-то код Польши, по-моему. Да, может, это поляки?
4: Ну, я так далеко бы не копал.
3: Хорошо, ладно, давайте не будем далеко, глубоко. Есть такой фильм «48 часов» в русском переводе. С Эдди Мерфи. Может, «Черный след»?
4: Ну, тоже бы так. Эдди Мерфи, Кенни Уэст.
3: Не копали бы так? Эдди Мерфи, да? А как же нам остается 48? Что делать?
4: 48 — это двое суток.
3: А, вот. Да, кстати.
4: Эдди Мерфи, Эдди Мерфи.
3: Все проще.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Каждая реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Ну что, музыку убираем вниз, как бы подкладываем под вас, а вас наверх. А вы, это вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, которые тут кучу всего понаписали. Для чего? Правильно, для того, чтобы мы сейчас это почитали в эфир. Это у нас называется «Народные новости». Чего-то...
1: Ну, как чего там? Ну, разумеется, мы не могли не спросить тебя по завершению важнейших в нашей стране выборов. Ходил ли ты на выборы и что ты там заметил интересного? И вообще какие-то случаи. И знаете, очень отрадно, что очень активные у нас как бы слушатели. Вот они практически, ну, все ходили на выборы. О том, что не ходили, ну, написал, наверное, каждый там, что не ходил, каждый, может быть, 20-й написал об этом. Остальные все ходили, но остались многие недовольны. Я как бы смело почитаю. Вот Дмитрий Воронеж, такой ник. Ходил голосовать, скучно. В 90-х музыка на всю, пиво, водка, эклеры. Вот, давайте, нехорошо, что сейчас скучно по-деловому. Кстати, пиво, водка, эклеры, вот, и что в 90-х у нас?
0: Нет, секундочку, человек жалуется на выборы.
1: Жалуется, да.
0: А он сказал, музыка на все, а то сейчас музыка там не... Так, на полшишечки,
1: да? Эклеров там нет вообще. Там пиво, почему эклеры в пиве и водке? Неочевидный выбор такой.
0: А это где он, Воронеж?
1: Да, ну, Дмитрий Воронеж, ну, такой у них. Может, он тогда жил в 90-х не в Воронеже.
0: Нет, может, он вообще не в Воронеже, может, просто любит Воронеж. А сам из Москвы. Вот знаете, я вот честно, вот есть сообщения, которые, ну, совершенно бессмысленные, пока ты не позвонишь, потому что надо много приезжать. Давайте я вам позвоню, потому что я понимаю, хотите там уже бьете копытом почитать, но давайте сейчас я попробую, потому что тут мне есть вопросы сейчас. Там, давайте что-то. Так, Воронеж, да? Я вот вижу его, да, это прям Воронеж, видишь? Сейчас.
2: Вы набрали неверный номер.
1: Все, Воронеж.
2: Пожалуйста.
0: Что, Воронеж это что, не такого города, что?
1: Как есть, а номера нет.
0: Читайте, окей.
1: Так, и вот еще подобную жалобу. Черный Альфред жалуется. Никакого даже буфета не было на выборах. Даже пирожки не продавали. А как классно было на выборах 2011. И буфет был, и музыка играла, и шарики висели, и водочку даже наливали в тамбуре. Эх, времена.
0: В тамбуре чего?
1: Ну, выборов, ну.
0: А выборы были тамбуры,
1: ну, возможно, да?
0: Именно в...
1: А где еще водку наливать? Ну...
0: А почему в тамбуре? Какой? Это поезд, что ли, был?
1: Ну, такой, может, шоу может поезд мобиль,
0: в Воркута,
1: мобильный
0: Ленинград,
1: избирательный
0: да?
1: Пункт какой-то.
0: А, понятно. Да, вот это были выборы. И в итоге что, победил эклер тогда, или что?
1: Ну да. А хотя вот...
0: Нет, а как... 2011 парламентский, да, у нас тогда
1: был? А я не помню.
0: Ну да, он имеет...
1: У меня другие воспоминания о 2011-м.
0: Какие, кстати?
1: Ну, тамбур там, да. А вот в других регионах все прошло по-другому. Вот Татьяна пишет. Добрый вечер, уважаемые КХ. На выборы, конечно, ходила. Но, на мой взгляд, за последние 30 лет-то мало что поменялось. Вкусно пахнет пирожками и булками. А в зале люди, которые бюллетени выдавали, все какие-то с тоскливыми противозачаточными лицами. Будто плохо позавтракали. Но булками и пирожками вкусно пахло.
0: Так вот, поэтому и пахло, их уже съели. И, конечно...
1: хуже нет, когда ты голодный, когда пахнет едой, а еды нет.
0: Ты поздно приходишь на выборы, это сами виноваты. Значит, надо приходить, когда еще пирожки есть. Да, потому что...
1: Ну, конечно.
0: Вот вы когда приходите?
1: Ну, когда вот я два не разобрали, да. Пораньше встаю. А вот есть люди, которые на выборы не ходили, но по уважительной причине. Вот, например, медоед Джейсон пишет. Мое почтение КХ. К великому сожалению, на выборы в Госдуму попасть не получилось, так как я по работе находился в самой Госдуме. И вот парадокс. Является ли это уважительной причиной, я пока не понял.
0: Подождите, я тут вообще не понял. А что человек с ником Медоед какой?
1: Джейсон.
0: Джейсон? Что человек с таким именем делал в нашей Госдуме?
1: А? Ну, может, она и его тоже, не только она. Не отделяйте его.
0: Нет, не важно, но она наша, в смысле российская. А Джейсон, это совсем не наш, ну,
1: значит,
0: человек.
1: Смотрите, выборы проходили на выходных, да? Да. И Госдума не работала. То бишь, он не депутат, это точно, вычеркиваем.
0: То есть, ну, как бы, ну, но если только не в сверхурочную,
1: да.
0: Во вторую смену.
1: Ну, возможно, он там, ну, там проводку клал.
0: Про что?
1: Проводку.
0: А, тем более, а водки же, говорят, не было.
1: Не было, да.
0: А, тогда давайте я вам позвоню.
1: Стеклопакеты вешал.
0: Окей, возможно. Надо звонить. Сейчас, секунду.
1: У меня. Ну, сейчас позвоните, там выяснится, что он как бы вот не проводку там клал. А вот про то.
0: Сейчас. Медоед, да? Медоед это имя или...
1: Ну да, если Джейсон, это же фамилия. Хотя Джейсон, ну, не факт.
0: А может быть, ну, значит...
3: слушаю вас.
0: Медоед?
3: Да-да-да, можно просто Евгений.
0: А, конечно, да, понятно. Медоед, да, я не должен сказать, что Евгений, разумеется. Извини, а медоед же... Медоед — это в смысле ты любишь медок, да?
3: Ну, в том числе, да.
0: Ага. А как с холодком?
3: И тогда тоже можно, почему нет?
0: Ну, да, окей. Да. Значит, а медоед Джейсон — это ты Евгений? А, Евгений — это все-таки от Джейсона или от медоед?
3: Это все-таки Евгений.
0: А медоед-то в каком-то смысле-то? Мы тут напряжены, мы хотим сразу это расставить, все точки. Ты в каком смысле медоед?
3: Ну, характер как у того самого барсука, которому на все пофиг.
1: Есть такой страшный зверь африканский, который никого не боится, всех чмырит, унижает. Ну, такой, нет, типа росомахи там. И львов он чмырит.
3: Да-да-да.
0: А струя? Как насчет струи? Ладно, окей. Да, слишком много. Все, ну, это было нужно, чтобы понимать, с кем мы имеем дело. То есть ты пишешь, что ты, к сожалению, на выборы в Госдуму, как ты пишешь, попасть не получилось. Хотя в Госдуму для выборов попадать не надо. Может быть, ты не в курсе. А для этого достаточно прийти на предвыборный участок.
1: А он втроем был в самой Госдуме.
0: А, сразу, окей.
1: А там предвыборных участков не было.
0: И ты пишешь, по работе находился в Госдуме. А кем ты работаешь в Госдуме? Да, кем ты там работаешь?
3: Ну, мы подрядная организация, осуществляем ремонтные работы.
0: О, проводку все-таки, да? Было дело. Подожди, какие ремонты? Ты ремонтируешь Думу? Медоед?
3: Ну, скажем так, служба содержания помещений, мы там на контракте. Сейчас я вот вообще в Счетной палате Российской Федерации.
1: Ты сейчас, прямо сейчас в Счетной палате? Офигеть.
3: Да.
1: А там считают деньги, реально?
0: Нет, подожди. Опиши, что ты видишь? Никогда не был в счетной палате.
3: Я вижу техническое помещение, оборудование, с которым я работаю, лампы накаливания, лампы люминесцентные.
1: А деньги там есть?
3: Трубы.
0: А где деньги? Что там считают? Лампу накаливания? Подожди, лампа накаливания — это чтобы что от нее? Деньги что? Если денег не отдает, то...
1: Чтобы было светло. В темноте с деньгами происходят странные вещи.
0: Окей, и ты...
3: Ну, это я, к сожалению, не могу сказать, я просто рабочий человек, поэтому не могу помогать.
0: А, понятно, все так, я рабочий человек, сейчас в Госдуме. Вот мы не в Госдуме. А, подожди, Дума сейчас уже не работает, да?
3: Ну, она... Сейчас уже нет, по-моему, уже все, на вход она закрыта.
0: А, на вход, а выйти тебе...
1: Не, ну можно, если ты припозднился, да?
0: Да, а как ты будешь выходить?
3: Ну, там же... Не, ну есть же там дежурные, там...
1: Ну, окей. Не, ну сейчас еще ты палате, а не в Госдуме, он вышел уже из Госдумы.
0: Хорошо, ладно. А ты на каком этаже сейчас?
3: На цокольном, на подвале.
0: В подвале такой. Окей, хорошо. Вы знаешь, я на самом деле один раз был в Госдуме, просто там на входе был. Вообще ничего не помню. Скажи мне, какие ощущения?
3: Ну, поскольку я там не единственный раз...
0: Не-не-не, подожди, чувак, я не просто так спрашиваю. Ты же не просто туда зашел, там, как я. Ты там работаешь, неважно в каком качестве. Каково это? Расскажи, а вот ощущение, чувствуешь что-то такое?
3: Ну, что-то есть, ощущение, как будто ты находишься в мозговом центре страны, вот что-то такое.
1: А кого-нибудь видел вот из таких вот, ну, Володина?
3: Да, нет, я Валуева видел.
1: А, Валуева? Вот.
0: А ты, в смысле, в Думе или на ринге? А, ну, в Думе, он же в Думе, да-да.
3: В Думе.
0: Да, и как? Ну, расскажи, как это?
3: Да, просто мимо прошел и все, по телефону разговаривал, мне не перекинули словечками, к сожалению.
0: А слышал, что говорил в телефон? Может, какое-то слово там?
3: Да-да, ага, понял, да.
1: Все будет хорошо, все будет хорошо у нас.
0: Все у нас.

0: time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you.
1: Крем-хруст шоу.
2: Артур Пирожков станцевал в стрингах на юбилее двух сотрудниц детского сада в Омске. Воспитательниц развлекал аниматор в образе шоумена. Сначала он просто танцевал, а затем разделся до красных стрингов и продемонстрировал бутафорские мускулы. Детей в это время увели на тихий час, а после случившегося в садике пообещали провести проверку.
3: Проверку, боюсь спросить, чего? Что у Пирожкова в стрингах?
4: Ну да, возможно, их стринги были бутафорские. Просто красным помазал там себе, нарисовал себе стринги.
3: А может проверить, что там, не слишком ли там у него в стрингах? Может, сколько там у него в стрингах? Потому что, смотрите, мышцы-то, как сказано, бутафорские. Может, и в стрингах проверка выявит тоже бутафорские. Тогда ничего страшного, да? Ну, даже для детей.
4: Нет, если стринги бутафорские, то это страшно. Потому что, то есть, получается, что стринг нет.
3: А, это плохо.
4: Это нарисованные стринги. Как на куске старого холста.
3: Тут надо размять. Проверка нужна. Пирожков. Это он каких пирожков налопался? Пирожков с каннабисом, что ли?
4: Какие-то просто пирожки... работа у человека такое. Нет,
3: они... Какие-то очень горячие пирожки были, я бы сказал. Хапнул таких, да. И конечно, ну, проверка это да. Но смотрите, значит, Артур Пирожков станцевал в стрингах на юбилее двух сотрудниц детского сада. А кто его вообще... Кто вообще пригласил Артура Пирожкова в стрингах в детский сад? Это, знаете, это как, не знаю, пригласить Сергея Зверева на зону. Или как Михаила Бублика в филармонию.
4: Ну,
3: нафига?
4: Нормально, ну не нервничать вот так. Ну если бы это же не настоящего Артура Пирожкова позвали, а аниматора в образе Артура Пирожкова.
3: А это не он сам был?
4: Да кто, какие воспетки потянут, как бы, Александра Реву?
3: А это я не понял.
4: Сказано, что аниматор в образе шоумена.
3: Да, а, ну, то есть, подождите, вообще, то есть, значит, в любом случае, вот этот аниматор, Пирожков, кто угодно, а он что, он не понимал, что там дети? Или что? Или у него номер уже был как бы давно спродюсирован,
4: номер отработан,
3: да?
4: Как бы,
3: то есть
4: да.
3: Все точно срежиссировано до миллиметра, да? Ничего менять нельзя, да? Снимешь стринги, как бы номер развалится, да? То есть Пирожкову, этому аниматору придется платить штраф своими пирожками. Да? Если продюсер сказал стринги не трогать, там, а, кстати, я все-таки вот почему-то сразу думаю о вас. Я говорю, что же в том смысле аниматор? Могли бы потянуть, да?
4: Ну, я это делаю за деньги, а для души. Это же человек работает аниматором, да? Как бы работа тяжелая.
3: А вот это, подождите, а вот его пригласили. Это был как бы номер специально для Омска, да? Или...
4: Да, воспитательный специально. Они все любят Артура Пирожкова. Настоящего позволить себе не могут, как бы там, разве что на концерт сходить.
3: А вот в чем это... смысл этого номера? Он же какой-то смысл должен быть, раз там все-таки в детском саду, да, причем там, да, то есть, причем обратите внимание, да, я там, сотрудницы, ладно, я понимаю, сотрудницы истосковались по бутафорским там мышцам и выпирающим бугоркам из стрингов, да, ну, вообще там были дети. И раз там были дети, значит, ну, я все-таки надеюсь, что номер, может, был какой-то воспитательный. Типа, вот что будет, дети, если носить стринги. Мышцы будут бутафорские,
4: ну,
3: например.
4: Да. А возможно, там еще сказано, что пока он просто одетый танцевал, дети сидели там, ну, подключил песню Артура Пирожкова, типа там, несмотря на милое личико, алкоголичка, одетый танцевал, начал раздеваться, и детей увели на тихий час. То есть они дети на тихий час.
3: Подождите, значит, секунду, я сначала вообще понял, что это, ну, этот Пирожков да, там, да? Не, ну, я так это услышал. Но, значит, получается, что у Артура Пирожкова есть двойник?
4: По крайней мере, один в Омске, а там Томск, там Новосибирск, Красноярск,
3: но тогда,
4: Краснодар.
3: Смотрите, тогда это хорошее. То есть это что значит? То есть тогда это получается, что каждый может Артура Пирожкова в стрингах к себе позвать. Да?
4: Ну, это бюджетная история, да.
3: Вообще прикольно, это да. А без стрингов? А вот если я, например, захочу не Пирожкова, а уже прям сразу Булкина. Триса Булкин дороже будет, нет?
4: Ну, это... Артур. Артур?
3: Да, исключительно. Нет, я понимаю, детский сад этого уже не потянет, это уже больше только для колледжа.
4: На выпускной, да, конечно.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Губернатор Курганской области предложил готовить детей к многодетной семье еще с детского сада. По мнению Владимира Шумакова, такое воспитание нужно продолжать в школе и вузе. Мальчикам с ранних лет объяснять, что они будущие главы большой семьи, а девочкам рассказывать о материнстве и ценности многодетности.
2: Готовить детей к многодетной семье с детского сада? Слушайте, а это не поздновато? С детского сада-то это уже не по... Это момент, знаете, как говорят? Момент не упущен. А не прямо ли с роддома нужно готовить? Когда ребенок, знаете, вот еще вот свежий, да, мозги свежие, когда вот он головкой с пеленой, да, на глазах вылезает из известного
3: еще
2: места.
3: Еще пуповину не отбрезали.
2: Нет, чтобы, да, если мальчик, то сразу ему в ухо, ты будущий там глава семьи, там, да, и кулаком по столу. А если девочка, да, тоже там спокойно рассказать о материнстве, да, и ударить ее по попке, чтобы заплакала. Знаете, там,
3: а так их и так по попке бьют.
2: А, в любом случае, да, и пока орет. Ну, и, конечно, ее нужно переорать, разумеется, да, ну, чтобы, да, так сказать, о пользе многодетности. Ну, а если уж он все-таки предлагает готовить детей к многодетной семье еще с детского сада, то, конечно, тут как-то нужно посерьезнее. Ну, а может, как-то вместо игр, вместо этих пряток, да, там, догонялок, кубик, это все нужно отменить, да, наверное. А, и так как-то вот собрать детишек, да, вот как говорят, на митинг сейчас. Или по скайпу, да. И внушительно так вот, да, пользуем материнство, чтобы детей детсадовского возраста приняло. Чтобы они после этой встречи, знаете, вышли уже без там этих... Да, желательно, чтобы после такой подготовки вообще немного седые вышли. Потому что для будущего главы семьи седина-то не помешает.
3: Вот по поводу «приняло». Смотрите, ну вы многое помните, что вам говорили в детском саду. Я тоже нет. Потому что это говорили обычные наши воспитательницы, там, да, там...
2: Да.
3: Должен сам губернатор приходить. Вот как бы. Вот представьте, к вам в детском саду пришел бы там первый секретарь.
2: Мне наплевать. КГБСС. Понимаете, а вот это все чинопочитание у нас, оно же позже формируется, но не в детском саду. Когда приходит губернатор, важно, вот если бы он с бородой, ну, какой Деда Мороза пришел.
3: Да, там, конечно, это бы запомнилось.
2: Когда... Если бы вот как вот там новость была вот про этого Пирожкова в стрингах, это как-то еще куда там как-то... А так, знаете, наверное, нет. Наверное, нет. Вот если бы... Ну, да, действительно, вы правы. Из детского сада не все, конечно, запоминается, но с другой стороны, да, надо.

0: действительно с детского сада начать, потому что, да, слушать о пользе многодетности, потому что именно там самая правильная аудитория по вопросам семьи, потому что, да, там детский сад первая группа, да, потому что, а дальше, дальше уже школа, там уже не до семьи. В школе, знаете, уже просто хочется для себя пожить, да, просто хочется так, знаете, с девочкой просто так там, да, что чисто закосу ее.
1: Для себя пожить, например, это пенсию получить.
0: Нет, нет, уже как в школе уже, понимаете, да, когда же тогда начинать, понимаете? В школе, вы помните себя? Вот вы говорите, в детском саду я был...
1: Ну, в школе я больше себя помню.
0: Вот, понимаете? Такой... Ну, вам тоже там было не очень до семьи. А в детском саду вот самое до семьи как раз, да, вот там. Вот вспомните. Вот если вы действительно сейчас напряжетесь и вспомните, что вы хотели в детском саду. Ну, вспомните.
1: Ну, не спать на тихом часе. Как не хотел. Так. И... Ну, в доктора играли.
0: Вот. Это уже близко.
1: Близко.
0: Это уже, вот, и я про то же.

0: 20:53. Кремов уже привстал, надел свое полотно из тончайшего льна, шерсти и привозных шелков. Собрался выходить, но нет, господин Кремов. 7 минут. Читаем сообщение, что там.
1: Ну, мы попросили наших слушателей, они же избиратели, отрапортовать, доложить, как прошли выборы. И вот танцор Безбаяна пишет печальную историю. Я не попал на выборы. Меня не пустила Росгвардия, поскольку у меня разбито лицо. Я накануне внезапно поучаствовал в драке. Живу в Кудрово. Тут сложно подготовиться.
0: Ну, да, действительно, ну, просто, конечно, надо было сначала на выборы, да, а потом в Кудрово, да? Тогда бы было все проще. А что, не пускают с разбитым лицом?
1: Ну, видимо, да.
0: А что, он лицом голосовал? Нет, а просто, я просто, ну, как бы, или подумали, что его и на участке будет лицо возить по урнам, да? А это нет, ну, просто, чувак, ну, в следующий раз...
1: Ну, портит благостную картину, ну, вот, знаете,
0: нет, конечно,
1: приходят другие, нормально, в хорошем настроении, там пирожки продают, да? Шарики воздушные. Конечно. А тут танцор без баяна с разбитыми щечами.
0: Совершенно неуместно. Но, а как он касался? Вот за кого мог бы проголосовать такой человек с разбитым лицом?
1: Ну, как бы, ну...
0: Какой выбор радикальный какой-то,
1: я
0: да?
1: Не, вы знаете, я верю в нашу коллегу. Я верю в то, что даже когда ему разбили лицо, его выбор не изменился от этого, знаете?
0: Я тоже верю, что он стойкий, да?
1: Да.
0: Именно поэтому он и шел на участок. Потому что он точно что-то хотел. А может, лицо за это разбили?
1: Возможно.
0: А если в Кудрово, возможно, какие-то эти...
1: Дебаты проходили накануне.
0: И не наши вообще какие-то.
1: Да.
0: Какие-то приезжие. А он хотел, вот чтобы... Вот.
1: А вот еще такая история. Где человек таки попал на выборы? Я прописан за городом и на выходные приезжал в поселок свой. Ну и сходил на выборы по месту прописки. Ну, иду я с выборов. Прохожу мимо гаражей, а там мои друзья детства самогон дегустируют. Там все. И Игорь, и Паша темный, и Шац. В общем, я позвонил начальнику в Екатеринбург и на 2 недели и сказал, что на 2 недели остаюсь тут. А все, выборы.
0: Ну, а какие выборы? Зачем ему идти на выборы, когда у него там такой выбор? Но... И Шац. Да, и кто?
1: Паша темный.
0: Куда Игорь идти? Вот, выбирай их. Вы в кого выбрали, кстати?
1: Нет, смотрите, он...
0: Паша темный, кто еще?
1: Игорь.
0: И Шац. Вы в кого выбрали?
1: Ну, Игорь.
0: А вот я что-то...
1: Тяжелый
0: меня...
1: выбор.
0: Да, я вижу даже языка. А у меня Шац в голове застрял. Шац в хорошем смысле, я имею в виду. Потому что мы знаем, что есть...
1: Не тот, как бы, да, который...
0: Так, агент. Вы знаете, вот, Кремов, я вот еще ни разу не читал, но я вижу, что вы все читаете тех, кто на выборы ходил. А вот давайте я почитаю тех, кто не очень. Вот, например, Мишаня пишет. Я дергал писюн дома. И вот тут вопрос очень серьезный к тебе, Мишаня. Да, ты, к сожалению, имеешь тоже на это право. Но важно же, за кого? За кого дергал?
1: Как я думал, что вот, как, к сожалению, этот самый Мишаня... Мишаня, да?
0: Угу.
1: Какая-то, ну, совершенно аполитичная, неприятная.
0: Нет, а может быть, наоборот, очень политизированный. И он просто дергал. Ну, знаете, бывает, человек занят, там дела. Может, ему, так сказать, может, он окна менял, может, телевизор ремонтировал. И дергал писюн за, это, например...
1: За кого надо.
0: Да. Да? Сказали уверенно. Если бы мне не сказали, что вы ходили, я подумал бы такое о вас.
1: Ну, давайте, что там еще? Я в свое время участвовал в проведении выборов. Приходилось диджеить. Тогда выборы в один день проходили с 8 до 20. Приходилось играть все 12 часов.
0: Это какой диджей? Тот самый диджей выбор. Да, мы знаем, что без диджейства так выборы идут иногда, где-то в некоторых регионах, да? Как-то все-таки под танцевальную музыку, ну, там получше.
1: Да, в таких молодежных территориях. Вот. Мы там уже на выборы за пирожки.
0: Нет, вот скажите, даже вот мы, ну, согласитесь, как бы пританцовывая, как-то же...
1: Да,
0: как-то
1: веселее, да.
0: Веселее, да, и как... И даже как-то по-другому как-то сразу полегче все на
1: так,
0: все,
1: конечно, смотришь, полегче.
0: Да? Да, а есть еще МС. А вот, кстати, МС нужен на выборах?
1: Нет, не нужен, он может что-нибудь взболтнуть.
0: Ну, например, что-то... Нет, а если он, да, правильно?
1: Это же как бы день тишины, как бы, да, вот как бы, когда выборы.
0: Да,
1: то есть, но... МС не надо, он крикнет там.
0: А,
1: не туда. Просто пускай лучше не туда, говорящий
0: бурду,
1: диджей.
0: Да, да, вы правы, да.
1: А вот Александр пишет. Добрый вечер, Кремов и Хрусталев. Я ходил у себя в городе Тосно голосовать, а навстречу бабка, и мне кричит: «Голосую за Жириновского, я усал».
0: Подожди, так а он не победил, да, не прошел Жириновский? То есть фальсификация, значит?
1: Ну, не знаю. Ну, нет, бабка проголосовала, ну, как,
0: нет,
1: ну,
0: как
1: не имеет права там, да?
0: Может быть, да, кстати, нет, имеет, конечно. А что нужно, чтобы проголосовать Жириновского?
1: Ну, на не знаю, там, машину времени, там.
0: Ну, нет, а вот.
1: Или за его последователей там.
0: Не, ну последователи. Я сейчас просто проверяю, как у нас. Смотрите же, ну да. Окей, машина времени, говорите, да?
1: Да.
0: Ну, в хорошем смысле.
1: В хорошем смысле, конечно.
0: Это важно. Угу.
1: А вот, вот такие вот, не принимаю эти объяснения, почему человек не ходил на выборы. Женька Нулевый. Я купил новую машинку для бритья и все выходные брил всего себя. На выборы не успел. А, хотел, вот не успел.
0: А Нулевый это уже после того,
1: да, как конечно, побрил.
0: А до этого он был какой?
1: Ну, такой вот.
0: Какой?
1: Просто Женька. Как многие Женьки, а теперь выделяют.
0: Ну, видите, это тоже проблема, это овердресс. То есть человек так готовился, да? Уже вроде.
1: Да, хотел, а, хотел, чтобы прийти нормально.
0: Прийти, да? Нормально, не вот таким Женькой этим, да, полностью. Но опоздал. Но, с другой стороны, как вы, вот, скажите мне, Кремов, это важно. Что лучше? А, небритый Женька, но успевший на выборы? Или бритый, но не успел?
1: Нет.
0: Полностью, нулевый.
1: Нет, ну, у него же лицо не разбито, как у предыдущего нашего оратора. Да. Даже, нет, лучше, конечно, чтобы ты побрился потом, после выборов.
0: Как
1: а это, купил себе машинку.
0: Как это сделали вы?
1: Да, я вот вижу, с этих, да? Бритый,
0: да. Да, вижу. Я вижу. О, слышите?
1: О, да.
0: Да.
1: Тут из отпуска вышел. Приехал.
0: Да. Добрый вечер. А, или доброе ну, утро все, в этом да. смысле. Все, товарищи дорогие, вы знаете, что делать, если не все. Заходите подписываться на мой телеграм-канал, смотрите, кто заговорил. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Кремов.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Друзья, наш понедельник, наш старт недели, а значит, друзья, впереди у нас рабочая неделя с последующим уикендом. Но чтобы не отчаиваться, давайте каждый день собираться здесь, на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки рекорд-пати, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, ну и, конечно же, друзья, превращать нашу домашнюю вечеринку, разумеется, в рекордную, коим мы сейчас и займемся в ближайшие 120 минут. Итак, собираемся, начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радио-тусы рекорд-пати. Делаем это прямо сейчас. Полный газ.
1: Рекорд

0: Рекорд. Реклама.
1: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: Рекорд-пати продолжается. Я же, в свою очередь, продолжаю напоминать вам, наши дорогие радиослушатели, за то, что не только радиослушатели, еще и интернет-слушатели, потому что нас слушают везде. Да. Короче, напоминаю вам о том, что у нас 90 минут еще рекорд-пати прямо сейчас продолжается. А если вам этого времени вдруг не хватит, смело забегайте в мобильное приложение рекорда или на сайт radiorecord.ru. Там у нас собрано более 100 интернет-станций, совершенно любой музыкальный и даже танцевальный вкус. А потому добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки, потому как такая опция там имеется. И, конечно же, ищите интернет-радиостанцию «Пати 24 на 7», ведь она является неким продолжением нашей радио-вечеринки «Рекорд-пати». И прямо сейчас мы на ней еще 90 минут потанцуем. На ее импровизированных танцполах здесь в эфире «Радио Рекорд».
1: «Рекорд-пати».

0: Рекорд. Реклама.
1: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit-центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
2: Exit. Born for more.
3: Реклама. Не оферта.
4: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

это второй час Рекорд Пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве, и объявляю второй 60-минутный отрезок нашей радиотусы открытым. А вот в свою очередь Радио Рекорд объявила полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Вола, Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. И, кстати, имена двух зарубежных участников станут известны только лишь в день шоу. А потому welcome, что называется, добро пожаловать 3 октября в Санкт-Петербург, в Ледовый дворец на фестиваль «Белая» и новую постановку «Снежная королева». Между прочим, полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru имеются 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: Рекорд. Реклама.
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
3: Огромный выбор крепежа на любые цели в Маш Крепеж НН. Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
4: Секвойя Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
5: Сектор приз на барабане. Буква.
6: Назову слово целиком. Фантастика.
5: Верно.
6: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купоны. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный. 24 октября. ТРК «Фантастика».
7: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
8: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
9: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
10: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
11: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами.
13: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
14: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
15: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
16: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
18: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2020.

0: 19. 0+.
1: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Center Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
2: Exit. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 5201.

всего лишь 30 минут, полчасика, да? Это сколько там? 1800 секунд. Ну, короче, вы поняли. Если что, друзья, значит, времени нам может не хватить для того, чтобы потанцевать, вдоволь натанцеваться, если вы понимаете, о чем я. Поэтому смело забегайте в мобильное приложение Рекорда или на сайт radiorecord.ru. Из более чем 100 предложенных интернет-радиостанций выбирайте понравившиеся и добавляйте их в избранные, чтобы при долго не искать, они всегда были у вас под рукой. Также есть вариант номер 2, number 2, если по-английски выражаться. Оставайтесь здесь, в эфире Радио Рекорд. Я через полчасика расскажу вам о свежих треках в рамках рекорд-релиза, свежайших. Небольшой спойлер, сегодня будет прям очень много классного, конкретно интересного клубного материала. Поэтому дождитесь рекорд-релиза, если любите такую музыку. Ну а прямо сейчас мы еще 30 минут, давайте потанцуем здесь, на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки. Рекорд-пати. Рекорд-пати.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
2: Серьезно? Так дешево?
1: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
2: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

сделаем, ну, максимально крутой контент, максимально крутым саундом. Короче, зацените обязательно в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд» и слушайте все это дело еще и в прямом эфире «Радио Рекорд». Спасибо огромное. Далее по расписанию я Тим Вокс. Никуда не убегаю. Напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках рекорд-релиза представлю вам треки с мировых танцевальных лейблов, которые они выкатили в минувшую пятницу. Практически все. Дождитесь. Реально будет крутой, мощный эфир. Ну что касается шоу «Рекорд Пати», то на сегодня оно...

0: прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алло, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власть имя данной я открываю новый эпизод Рекорд Релиза, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Но как отобрали? То есть мы послушали мировые танцевальные лейблы, собственно, релизный день, пятницу, собрали все это дело в единую селекцию и выдаем прямо сейчас все это дело вам. Начинаем с Бьора, так называется Disconnect. Если захотите обсудить эту композицию, забегайте в мой телеграм-канал Тим Вокс, так сказать, welcome. Добро пожаловать. Ну а касаемо трека Disconnect, релиз у нас вышел 18 сентября на лейбле Physical Presence. Очень свежий хаус с плотным басом, упругим грувом и коротким вокальным хуком. Вообще Бьор здесь снова делает ставку на максимально прямой клубный саунд, без лишней мишуры, что называется. Ну и я заметил, что уже тренд для наших российских ребят на мировой клубной сцене делать максимально простой, но классный и качественный саунд. За что им огромное спасибо. Бьор. В самом начале Рекорд релиза, трек Disconnect.
0: Рекорд.

0: И здесь у нас еще один российский продюсер Арти с треком Love to Forget. Официальный релиз появился 18 сентября на Армаде у Армина Ван Бюрена. Арти, в свою очередь, возвращается к своей более мелодичной стороне, воздушной атмосферы, эмоциональные вокальные линии и, конечно же, соответственно, много музыки в ее первозданном понимании. Еще до официального выхода трек появился в подкасте «Протокол» Ники Ромеро. Ну а сегодня я готов дать эту работу и вам в рамках рекорд-релиза. Арти, Love to Forget.
1: Рекорд

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
5: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
8: Серьезно? Так дешево?
7: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
8: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 2808242.

Ох, что сейчас будет? У кого-то даже олдскулы сведет, может быть. Это Рекорд Релиз и в продолжение нас Laidback Luke и Asha JJ Tribute. Релиз стоялся 18 сентября на лейбле Funky. Это новое прочтение трека, который уходит корнями еще в начало 90-х, если мне память не изменяет. Классика Asha, но уже вместе с Laidback Luke'ом и его видением этой работы получилась современная клубная версия с сохранением главной

0: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: двух-трех нот, ну буквально, короче, с одной секунды точно. Туджама, Pesto, так называется True. Релиз стоялся 18 сентября на лейбле Hexagon, шестиугольник Дона Диабло. Здесь, в очередь, встретились фирменная фестивальная энергия Туджамо и более современная басовая подача Pesto. Короче, получился плотный грув, мощный дроп и очень четкая клубная механика. Все, за что мы любим Туджамо, здесь на месте. Да, друзья, прямо сейчас оценим в рекорд-релизе свежую работу Туджамо и Pesto. True.
1: Рекорд-релиз.

Сейчас в рекорд релизе немного добра. Да, вот именно так я хочу охарактеризовать следующую композицию. Место и инк, так называется Freak. Релиз состоялся 18 сентября на лейбле Experts Only, лейбле Джона Саммита. Трек довольно долго жил как айдишка еще до релиза. Звучал в сетах, его поддерживали Джон Саммит, собственно говоря, Дом Дола, Мартин Гаррикс, Зет и Алок. Ну и теперь Freak официально вышел и получает полноценную клубную жизнь. Не только в рекорд релизе, но еще и в мировых чартах и в мировых площадках. Прямо сейчас в рекорд релизе Место и инк.

music. It's not just a beat. House is a feeling. And when you feel

За что мы любим Хугеля? За то, что он не оправдывается про нейросеть, за то, что он просто продолжает двигаться дальше и делать такой же классный саунд, мировые хиты, и прямо сейчас попадает в рекорд-релиз с новым треком «Mommy» вместе с Nathan Vega. Совсем свежий релиз от 18 сентября на лейбле «Make the Girls Dance», это хоум-лейбл, собственно говоря, Хугеля. Здесь он соединяет свой фирменный латинский хаос с мексиканской музыкальной эстетикой Nathan Vega, собственно, латинские ритмы, перкуссия, очень характерный вокал. Короче, получился еще один трек Хугеля с абсолютно летним темпераментом и без нейронки. Ладно, прямо сейчас рекорд-релиз, шутки шутками, но тем не менее композиция-то классная. Хугель и Nathan Vega.

Ну и пацаны, из сегодняшнего эпизода рекорд-релиза Борис Бреча и Chemoday Sage. Трек называется Don't Stress Your Mind. Релиз с 18 сентября на Fucking Serious. Это хоум-лейбл Бориса. Здесь фирменный хай-тек минимал нашего мистера Бречи встречается с вокалом Chemoday Sage. А сам трек еще до релиза Борис, то есть Борис, показывал в своих выступлениях. Название же говорит само за себя. Меньше стресса, больше музыки. И вот этого под финал сегодняшнего рекорд-релиза я вам как раз-таки и желаю. Борис Бреча, Chemoday Sage, Don't Stress Your Mind. Ну а я напомню, что запись сегодняшнего эпизода рекорд-релиза ищите в телеграм-каналах плейлисты Радио Рекорд. У меня в телеграм-канале Team Vox также будет. Ну и, конечно, все предыдущие выпуски тоже там обязательно найдете. А далее по расписанию: сегодня понедельник, а значит, в этой студии совсем скоро появится DJ Bill и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной по версии трансмиссии. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios, amigos. Пока!

Друзья, всем привет, с вами Роман Мессер, и мы начинаем наше радиошоу «Трансмиссия». Фила сегодня у нас нет, поэтому этот выпуск проведем вместе мы, Роман Мессер и AV. Впереди второй час от AV, где он будет праздновать свой день рождения. Обязательно поздравьте его. Ну а прямо сейчас новая композиция Фила, Twin U, под названием «Lights». Поехали! Поехали!

Еще раз всем огромный привет, с вами Роман Мессер, и мы вещаем радиошоу-трансмиссия с Радио Рекорд. Сегодня Фил отсутствует, он в небольших гастролях, и мы вместе с AV сегодня ведем этот выпуск. Первый час играю я, второй час AV будет играть свой праздничный сет, потому что у него наступает день рождения. Также хочется сказать огромное спасибо всем, кто был на этих выходных в Москве, где прошло мероприятие Sound & Music Here Now. Были отличные артисты, были, конечно же, вы, всем огромное спасибо. Ну а прямо сейчас звучит как раз этот трек Here Now, гимн Суанды 550. Давайте послушаем.

Вы слушаете радиошоу Transmission на Радио Рекорд. Меня зовут Роман Мессер. И прямо сейчас звучит моя долгожданная работа, которую записали вместе с Алиен Филой, Антон Палмер и Сьюси Лейдж, которая называется Carry Me Away. И она уже в эту пятницу выходит на лейбле Future Sound of Egypt. Мы играли ее на всех фестивалях Estate of Trance, EDC, Dream State и многих-многих других, Luminosity, и уже в эту пятницу она выходит. Впереди вас ждет также эксклюзивная новинка, которую мы записали вместе с Омней и сделали ремикс на легендарного Армина Ван Бюрена. Давайте послушаем.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Вы слушаете Радио Рекорд. Меня зовут Роман Мессер. Сегодня, поскольку Фил отсутствует, я вместе с AV веду этот эпизод. Только что прозвучала моя новая композиция, которую записал вместе с Койот. Это кавер на легендарный трек Бенни Бенасси под названием Illusion. Также хочется сказать спасибо всем еще раз, кто был в Москве на этих выходных. В субботу мы отпраздновали 550 эпизод Sunday Music под названием Hey Now. У нас был классный состав: Шон Тайс, Аймун, Экси Майнс, Александр Спарк и многие-многие другие. Все было очень классно. Огромное вам спасибо. Ну а прямо сейчас мы поздравляем нашего именинника AV, который празднует свой день рождения и специально для вас приготовил просто класснейший сет. Обязательно пишите сообщение в комментариях, поздравьте, пожелайте ему и задайте несколько вопросов. В конце выпуска мы обязательно спросим у него, что он хочет и что он, к чему он стремится в будущем. Поэтому прямо сейчас встречайте гостевой микс от AV.
1: Подожди, что есть?

0: Вы слушаете Радио Рекорд. Меня зовут Роман Мессер. И прямо сейчас для вас играет AV. И заканчивает сегодняшний эпизод на лирической композиции, которую они сделали вместе с Антон Бай и Motion Sun под названием «Бандитский Петербург». Расскажи, пожалуйста, как пришла идея сделать эту композицию?
1: Так, ну, во-первых, Рома, спасибо, что я провел, начал свой день рождения в такой шикарной компании с легендой. Ну как, у нас, у Саши, Саша Motion Sound давным-давно, так сказать, подобрал эту мелодию. Мы договорились, я ездил лично к Корнелюку домой, мы договорились на 3 релиза. В общем, скоро будет выходить уже 2-я версия релиза.
0: Слушай, круто. Еще раз огромное спасибо тебе за классный гостевой микс. Еще раз тебя с днем рождения. Спасибо. Желаю тебе крепкого здоровья, близких людей, семью, побольше детишек и, конечно же, успехов в нашем творчестве. Ты делаешь все классно. В этом году вы дебютируете вместе с Антон Бай на главной арене в Москве и в Санкт-Петербурге на трансмиссии. Желаю не останавливаться над этим и идти только вперед. С днем рождения. Спасибо. Ну а вам же всем спасибо за огромную компанию. И мы услышимся ровно через неделю. Ну а дальше у нас диджей-кефир. Пока-пока-пока-пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Первым номером сегодня встречайте трек под названием «Портал». И уж если мы определяем создателей и слушателей подобного звучания как романтиков, то становится ясно, что значение слова «портал» несет в данном случае четкий фантастический оттенок. Также напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб» с «Кефиром».

Только что Камиль представил нам трек «Солон». Возможно, имелось в виду имя одного из семи мудрецов Древней Греции. А сейчас встречаем трек «За горизонтом». Прекрасная возможность человека мечтать и видеть большее, которая привела нас ко многим открытиям. Мой девиз радио «Слово радовать». С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Я даже не могу представить, что чувствует каждый из слушателей в данный момент, когда звучит этот трек. Признаться, это не так и важно, ведь каждый из нас сам творит своего будущего. Напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера.

Как я говорил ранее, мне нравится подбирать для миксов на радио треки, которые я ранее не играл в эфире, чтобы слушатель, как и в момент появления танцевальной культуры, всегда находился в ожидании неизвестного. На мой взгляд, жизнь также наполнена постоянными изменениями. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Подписывайся.

Аргентинский музыкант и саунд-продюсер Федерико Моначеси продолжает мой микс треком «Акхет» – еще один знаковый символ египетской культуры. Как вы знаете, я активно занимаюсь спортом, а мои миксы – лучшее музыкальное сопровождение для физической активности как в зале, так и на свежем воздухе. Оставайтесь со мной!

трек, название которого с английского языка я бы перевел как «повторы». Все мы с детства знаем, что повторение – мать учения. Для меня каждое новое повторение – это новый виток. Возможность сохранения порядка в царящем во всей вселенной хаосе. Оставайтесь со мной в эфире «Рекорд Клаб» с кефиром.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это DJ Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимай на навигацию по каналу и кликай на хэштег DJ Кефир. Подписывайся и слушай все выпуски. А скачать можно в моем канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.